0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Сельская жизнь вполне креативна, и самогон в хлеву не противна. Доешь козу, потом ешь окрошку, и первый секс всегда под гармошку.
1: Я думал, понарошку еще бы.
3: На дорожку. Ходишь в кусты или на дорожку. Давай.
1: Расчесавшись, прыгну со скалы, чтобы вы нашли меня опрятным. Расчесался и прыгнул.
0: На Юмор ФМ.
2: Возбуждение сорвало тост на дне рождения.
1: Хоп, хей, ла-ла-лей, я купил себе Харлей. Хоп, хей, ла-ла-лей, стукнулся ракет. Хоп, хей, ла-ла-лей, счастлив просто до соплей. Хоп, хей, ла-ла-лей, а супруга нет.
2: Каждому по факту в жизни нужен МФЦ. Каждый был когда-то в этом диком трындеце.

0: С авиатрапа с велосипеда, американцы, пощадите деда.
1: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
0: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
1: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Радио 102.7 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-71-00-459. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области 30 июня 2017 года.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь меня доводила, но...

Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Квашеная капуста – самая классная закусочка. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас, друзья! В этом выпуске наша коллекция курьезных ситуаций и забавных историй из жизни замечательных людей значительно пополнится. А герои истории – властелины съемочных площадок и театральных подмостков, знаменитые режиссеры. Ну что, приступим?
0: Шутить изволите!
1: Однажды русский театральный режиссер Владимир Иванович Немирович Данченко смотрел балет «Астафьево пламя Парижа». В соседнем кресле оказался пожилой колхозник, с большим восторгом принимавший все, что происходило на сцене. Только одно его огорчало. Как же так? Оперный театр, а никто не поет. Немировичу Данченко пришлось объяснить колхознику, что балет – это особый жанр, в котором не поют, а только танцуют. В этот самый момент хор на сцене грянул «Марсельезу». Колхозник с укором посмотрел на Немировича Данченко и сказал: «А ты, видать, вроде меня. Первый раз в театре-то». Советский режиссер Борис Брунов как-то прибыл с концертной бригадой на гастроли во Вьетнам. На аэродроме их радостно встречали вьетнамцы, все, как водится, небольшого роста. Борис Сергеевич в знак дружественного приветствия выбрал первую попавшуюся маленькую девочку, взял на руки и поднял высоко над головой. И тут же услышал от переводчика: «Немедленно опустите ее на землю. Это министр культуры Вьетнама». Знаменитый советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн ехал на поезде. Сосед по купе, узнав его фамилию, стал обрадованно повторять: «Горжусь! Горжусь честью с вами познакомиться». В пути они разговорились. Сосед рассказал о своей работе, Эйзенштейн о своей. На прощание сосед сказал: «Никогда бы не подумал, что такой великий физик, как вы, в свободное время еще и снимает кино».
0: Шутить изволите.
1: Вот так порой бывает. Перепутаешь физика с лириком, и курьезный случай превращается в исторический анекдот. А таких анекдотов у нас на Юмор-ФМ еще немало. Но прямо сейчас я все рассказывать не буду. Приберегу для нашей новой встречи в эфире. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко фейк-радио!
2: Да, детка, именно так.
3: Фоменко фейк-радио.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера неплохо погуляли, а сегодня я чувствую себя паровозом. Весь день на угле.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер, да, меня зовут Марина, мне 41, я очень давно не была на свиданиях. Чтобы вы понимали, насколько, последний раз, когда я ходила с парнем на свидание, мы ходили на «Титаник». Ну, не смотреть, как он отплывает, а в кино, я не настолько старая. Это было мое самое романтическое свидание, представляете, в конце фильма, когда Джек тонет, а Роза держит его за руку, когда весь зал в слезах, мой парень говорит на весь кинотеатр: «Конечно, баба выжила, у женщин подкожный жир толще». Охренели все. Даже Роза. Мне кажется, она на секунду перестала плакать. А я в ту же секунду поняла, что это мой будущий бывший. В Москве еще сложно с кем-то познакомиться, потому что в Москве самые ленивые мужчины. Знаете, я видела на сайте знакомства объявление: «Познакомлюсь с девушкой с зеленой ветки». Я думаю, серьезно? Ради секса лень сделать пересадку? Мне кажется, его следующее объявление будет: «Познакомлюсь с девушкой с Профсоюзной 23». Седьмой этаж. А нет, уже не надо. Лень. Как-то лежала в больнице, ко мне подошла женщина и говорит: «Марина, лечащему врачу и медсестре нужно дать». Я думаю, это на выбор или одновременно? Я говорю: «А зачем?» Она: «Ну, взятка на хорошие отношения». Мне кажется, взятка на хорошие отношения — это как-то странно. Ну, не будет же такого, что я не дам, и мне вместо операции сделают аквагрим. Просто это же их работа. Странно, если они не будут ее делать без подарков, да? Прикиньте, не дал пожарным коробку конфет, и они тушат соседний дом, который не горит. Ты им типа: «Вот, пожар!» А они такие: «Пожар там. А птичье молоко оттуда». Недавно узнала, что... Да, не буду называть его, пусть будет условно «Теле-6». И когда я пришла в офис «Теле-6» и стала ругаться, они сказали: «Вам просто нужно было отправить смс со словом „стоп“». Просто я не знала, что у нас ролевые игры. Спасибо большое, вы супер, супер!
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, сейчас... Чтобы в таком хорошем настроении

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона. Загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ. Ловите в эфире шутки Фоменко. И добро пожаловать за руль.
0: Это просто. Это бесплатно. И это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Оля всегда путала противозачаточное с успокоительным. Теперь у нее 15 детей, и ей абсолютно пофиг.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Работа в коллективе учит только одному. Чтобы тебя не использовали, будь абсолютно бесполезен. Утром, уходя на работу, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений. Я многого хотел добиться в карьере, но кроме песка и глины я в карьере ничего не нашел. Решил заработать. Прописал бизнес-план. Но оказалось, что он уже прописан в Уголовном кодексе. Кстати, от несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и появиться на свет. Я думаю, Бог создал геморрой, чтобы айтишники не думали, что можно просто сидеть на заднице, ни хрена не делать и получать зарплату в долларах.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошего менеджера проектов легко узнать по цвету волос. Они должны быть седыми.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Пакеты с мусором на автомобиль Rolls-Royce Phantom гражданина Савицкого я действительно выставил целенаправленно, но не из злого умысла, а потому что думал, что свою машину он тоже выкинул, раз уж поставил вплотную к площадке с контейнерами и заблокировал возможность подъезда мусоровоза. Свои действия признаю ошибочными, так как с государственной программой утилизации автомобилей детально не знаком. Плащ на голое тело был надет мной в спешке, в попытке успеть в магазин до окончания времени продажи алкоголя. За сильные порывы ветра, как явление стихийное, я ответственности не несу и вины перед Лоскутовой ЗН не чувствую. Прошу отменить штраф за оскорбление суда, потому что цитатой «А судьи кто?» из монолога Чацкого я хотел начать свое последнее слово, а не задеть высокоуважаемых присяжных. 4 потребительских кредита на сумму 627 тысяч рублей были оформлены мной в состоянии аффекта, вызванного требованиями моей супруги в первую ночь после свадьбы. Обязательства перед банком, включая пени за несвоевременные платежи, предлагаю разделить с ней в рамках текущего бракоразводного процесса в соотношении 50 на 50, как и совместно нажитое имущество. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Верхняя боковая полка рядом с туалетом в плацкартном вагоне научила меня покупать билеты заранее.

0: Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ой, как я люблю, когда люди смеются. Знаете, вот зрители просто не знают. Да я бы сам платил им, чтобы они меня слушали. Иностранцам я уже говорил, лучше не знать русский язык. Как тот немец, который в сельмаге зашел в магазин, а выйти не может. Потому что он знает русский язык. А на двери стеклянной, прозрачной, табличка. С одной стороны открыта, с другой закрыта. Он же верит словам, а не как мы ощущениям. Ой, они балдеют, иностранцы. Слушайте, это приехал американец, похотится на родительских угодьях под Бердичевым. Послал телеграмму, мол, медведи, мне родители рассказывали, такой медвежьей охоты нигде в мире нет. А наши думают, медведей же давно нету. А деньги-то надо забрать с парня. Поехали в цирк. Взяли списанного мишку. Пока везли в товарном вагоне, мишка почувствовал недоброе и сбежал в лес. А этот бывший наш, теперь уже американец, с ружьем пошел охотиться. Мишка вышел на дорогу. Первым, кого встретил Мишка, был почтальон на велосипеде. Когда почтальон на велосипеде увидел медведя, впервые за свою 80-летнюю работу, он дико перепугался, свалился и убежал. Велосипед остался. А Мишка-то был цирковым. Он соскучился по работе. Он сел на велосипед и поехал. В это время вышел американский охотник с ружьем. Он вскинул ружье, а Мишка на руки встал и идет. Он понял, американец, что такой охоты он нигде не встретит, как в России. Ну, действительно, того, что происходит в России, нигде такого быть не может. Я бесконечно это могу рассказывать. Мужик решил сфотографироваться прикольно в Австралии. С кем? С кенгуру. Ну, надо как-то по-нашенски, чтобы прикол был. Он взял на кенгуру, одел пиджак свой и застегнул. Кенгуру на него смотрит. Думает, мужик, ты чё? А наш говорит кенгуру, я сейчас за фотоаппаратом скажу, ты подожди меня здесь. Кенгуру говорит, конечно, ну, конечно. И только наш отошел, кенгуру такого дёру дал на задних ногах. А в пиджаке кредитки, паспорт. Ну, наш выпил для храбрости и в посольство говорит, у меня кенгуру забрал кредитки, паспорт. Его уже без визы домой отправили, потому что в Кащенко виза не нужна, как вы понимаете. Мне не мужика жалко, мне честно, мне жалко кенгуру. Полгода этот бедный кенгуру в пиджаке. Он же не знает, что у него кредитки там. Единственное, когда он видел туристов, он выбегал, этот кенгуру. Он думал, с него снимет сейчас кто-нибудь это. А вы глаза туристов можете себе представить, когда они видели кенгуру в пиджаке?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Кроме быстрых шахмат, есть и быстрое домино. Это когда сопернику сразу говорят «козел».

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
1: Азамат Ахерович, можно?
2: Халисыш.
3: Я извиняюсь, а что вы делаете?
2: Приседаю, что не видишь?
3: Я извиняюсь, а зачем вам это?
2: Я на Олимпиаду поеду. Буду там выступать.
3: Зачем?
2: В смысле, зачем? Во всех группах, во всех пабликах написали, Олимпийский комитет, блин, заподозрили наших спортсменов в допинге. Заподозрили в допинге, прикинь?
3: Ну а вы-то здесь при чем?
2: Фу, в смысле, при чем? Они наших ребят взяли всех, понаснимали там, блин, там некому ехать. Они думают, что, все, в России больше нет талантов? Ага, хрен два. Поеду. За наших ребят, за наших девчат отстаю честь. Понятно, завоюю все медали и привезу сюда.
3: Ну и в каком виде спорта вы будете выступать, Азамат Ахирович?
2: Так, интересненько. В смысле, в каком виде спорта? Их что, до хрена?
3: Ну да.
2: Ладно, зови Катерину, сейчас будем разбираться.
4: Вызывали?
2: Катерина! Блин, Катерина, выглядишь, как будто тебя ребенок нарисовал. Ладно, слушай. Катя, тут мне этот свистит, что тут всякие виды спорта есть. Я, значит, сейчас на Олимпиаду поеду. Ты знаешь какие-нибудь виды спорта?
4: Да, мне очень нравится фигурное катание.
2: Во! Фигурное катание, видал? Сразу, человек сразу на работе чувствуется. Фигурное катание. Катерина, напомни, что это?
4: Это танец в коньках на льду.
2: Ну так и говори, танец в коньках на льду. Ты чё, блин, другими словами это заменяешь? Танцевать на льду — это прикольно. У меня и костюм будет такой классный, весь в стразах.
4: Вы серьезно?
2: Да нет, конечно! Фигурное катание мы отметаем. Есть какой-то другой вид спорта?
3: Есть прыжки с шестом.
2: Прыжки с шестом. Ну и какой там рекорд?
3: 6:15.
2: Утра? Типа, кто раньше встал, прыгнул, тот и победил?
3: 6:15 метров вверх.
2: 6 метров вверх? Ну чё? 6 метров, Саша! Жираф 5! Давай что-нибудь другое, нахрен надо так прыгать, ты чё?
4: Есть еще прыжки в воду с высоты 10 метров.
2: Сколько?
4: 10.
2: 10 метров? Это же 2 жирафа! Нормальный вид спорта в пределах человеческих сил. Человеческих! Не леопардов, не дельфина!
4: А есть еще марафон.
2: Так. Видимо, бежать надо куда-то. И много там бежать. Не говори 10 метров, блин.
4: Нет. Там 42 километра, 195 метров.
2: А вот эти вот 195 метров обязательно? Что, за 42 километра непонятно, что человек бежит 42 километра? Или типа, ну, 42 километра кто угодно может пробежать, а ты попробуй еще 195 метров добеги.
3: Азамат Ахирович, есть санный спорт.
2: А до этого прям все распрекрасные были.
3: Да нет, там надо на санках съехать с горы просто.
2: Просто на санках с горы? Это нормально. С этим я справлюсь.
3: Азамат Ахирович, вы не поняли, там они на санках едут 150 километров в час.
2: А санки где, в багажнике, что ли? Все, нахрен, никуда я не поеду. Не уговаривайте меня, все! Чего вы вообще взяли, что на Олимпиаду собираетесь? Я лучше вон поеду на этот Уимблдон. Большой теннис называется, если вы не знали. Большой теннис. Он большой, я тоже взрослый. Вот и все. Все, не бесите меня!
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.
5: Эту кухню помнит.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Селфи женщины. И я симпатичная, у меня браслетик и новое платье, и у меня все классное. Выкусите, девчонки.
2: Селфи мужчины. Был в лесу, поэтому на фото я в лесу.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
2: Делай как я. Заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
1: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай, я лучше запишу.
3: Записывай. ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн. Услуг по

0: тебе.
1: И что интересно, ведь она одна все это и убирает.
2: Ну, это какая-то магия.
3: ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
4: Чистоты
3: для всех и каждого.

0: Спрашивайте семечки Семочка на полочках и прилавочках вашего городка.
1: Семечки Семочка, жизнь неплоха.
2: А остальное все шелуха.
0: Семочка, в ритме твоей грызни.
3: Дорогой.
4: Да, дорогая.
3: А ты не забыл зайти в супермаркет и купить все-все к нашему праздничному ужину?
4: Прости, дорогая, совсем запамятовал.
3: Ничего, я сама заеду и все куплю. Кстати, дорогой, ты не забыл выгулить нашего любимого пса?
4: А разве ты с ним не погуляла сегодня?
3: Не беспокойся, дорогой. Надеюсь, он потерпит еще немного, и я сама с ним погуляю. Ой, милая, ты не забыл забрать нашего сына из школы?
4: Да, как-то задремал, потерял счет времени.
3: Ну, это ничего. Подумаешь, 3 часа посидел на крылечке. Не волнуйся, я за ним сама заеду. Ой, милый.
4: Да-да, дорогая.
3: Ты там случайно не охренел?
4: Да, так-то охренел, конечно.
5: Ваш милый слегка охренел? Мечтаете снова почувствовать себя единственной и неповторимой? На берегу Черного моря, в 6 километрах от центра Адлера, распахнул горячие мохнатые объятия женский пансионат «Ашот».
3: «Ашот»? А поподробнее?
5: Завтраки в постель, серенады под балкон, комплименты, букеты, сонеты с утра до вечера и без ограничений.
3: Это просто сказка какая-то!
5: Да, и в этой сказке вы царица! Женский пансионат «Ашот». Мужчины здесь не ходят, они стоят на коленях.
6: «Ашот».
5: Ваш уютный номер уже ждет вас на сайте «Мохнатый шмель любви .вах».
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
3: Ну что, Марин, мы с вами уже поближе познакомились. Решили вам посвятить песню. Заранее извините.
4: Пришла.

0: Ни одного скандала еще и не матюкается, хотя 2 года с Калайджаном общается. Если нашла закладку, то продолжится чтение. Использует детское масло, только по назначению. Спалилась с бабами в бане, но она тоже, блин, женщина. С продюсером спит, но он ей муж, сказать нечего. Не пьет и не курит, наверное, стесняется. В фидунке в бедняга за 2 одувается. Ну посекни хоть где-то, выдумывать больше нету сил. Родила 2, но почему не в 16, блин? Ну подружись ты с бомжом или с Даной Борисовой. Будет вечер приятный, ну или с Даной Борисовой. Снимись в фильме плохом или сама сними, например. Вот справа и слева есть хороший тебе пример. Сходи на интервью тому, кому сейчас нельзя, это несложно, сейчас почти никому нельзя. Про Мизулину ляпни, вот уже подтверждается тот инфоповод, что комеди закрывается. Хотя в финале песни аккуратненько харкни.
1: Ну вот так, между зубов, это несложно. Вот так.
2: О, все, матернулась.
1: Она ж молчала.
2: Не, она прям взглядом маршрут построила. Но если что, обиду не держим. Будьте проще, как мы, простые пацаны из Москвы. Всем кайфа! А где прошла?
3: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор-ФМ.
4: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Сколько руки под сушилки не держи, а джинсы все равно вытришь.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два блюстителя, можно сказать так, порядка, звонят в полицию. Товарищ полковник, хотим доложить. Здесь у нас произошло убийство. А что случилось? Зять был убить тещи за то, что она ступил на пол, который она только что помыла. Понятно. Тещу задержали? Говорит, нет, пол еще мокрый.
2: Муж с восторгом говорит: жена, дорогая, я тут прочитал, ты представляешь, во время секса мужчина сжигает столько калорий, как будто он пробежал 9 километров. Он говорит, да ты у меня, блин, чемпион мира, 9 километров за 2 минуты. Ну, нет.
1: Девушка пристает к парню, пытается клеить его, как говорится. Он говорит, ты извини, но у меня уже есть девушка. А если тебе предложат Ламборджини, ты тоже скажешь, извини, но у меня уже есть Жигули. Ты не обижайся, но ты предлагаешь еще одни Жигули.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пациенту поставили неправильный диагноз, но поскольку лечили тоже неправильно, минус на минус дал плюс.
2: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Юмор-ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
4: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков. Королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерний. Вперед, Россия! Давай!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Решил выращивать еду в домашних условиях. У кого-нибудь есть семена колбасы?

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщины старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Даже с зайцем в цирке можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, эта вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Жить, принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые. Вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который просит зимнюю резину. Говорит, Елена Сергеевна, вы хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожка варенье достать. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24 там. А Валера еще на третьем курсе где-то учится. У него задолженности по фискалоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, какое осуждение, господи, зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
3: 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Начните учить своего малолетнего ребенка игре на фортепиано. У вас обязательно появится шанс купить соседнюю квартиру за полцены.

0: FM. Шутки.
1: Инна. Это Нина, которая немного запуталась в себе.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: В кабинете у сексопатолога. Ну давайте, рассказывайте. Помогли вашему мужу возбуждающие таблеточки, которые ему выписал на прошлой неделе? Да, доктор. Я их добавила ему в салатик. Он набросился на меня буквально через 5 минут, и мы занимались любовью. Прямо на столе. Ну и как, вы довольны? В принципе, да, конечно же. Но в наш любимый ресторан нас больше не пускают. Красивая секретарша – гарантия отличного настроения у любого начальника. Начальник отдела кадров, идя по офису, проходя мимо кабинета шефа, видит такую картину. Его босс сидит и очень увлеченно беседует с великолепно красивой, фантастической девушкой, которая пришла устраиваться на место секретарши. Четвертый размер груди, улыбка до ушей, каре, блондинка, короткая юбка, шпильки, ну и, конечно же, чулки. Он не выдержал, открывая дверь, подходит к шефу, прерывая разговор, и говорит ему на ушко: «Семен Петрович, четверо детей, Семен Петрович». Тут Семен Петрович поворачивается к начальнику отдела кадров и говорит: «Неужели она такая молодая, четверо детей у нее?» Он говорит: «Не у нее, Семен Петрович, у вас». Самый лучший и полезный совет может дать только самая лучшая подруга. Разговаривают две подруги. «Ну что, Люсенька, ты сходила к доктору, к тому, ну, который я тебе посоветовал, посмотрел он тебя?» «Ой, да, спасибо тебе большое, подруга, посмотрел он меня и сам, главное, посмотрел, и коллег пригласил. Долго они совещались, коллеги анализы изучали, по коленке стучали, в итоге сказали, что никаких патологий нет». Просто веселая дура.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле. 250-470.

0: колечком.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Да что ты вообще знаешь о жизни, если ты зимой на вещевом рынке не примерял штаны на картоночке?

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Метро. Поезд разгоняется, останавливается, такая. Девушка, молодой человек, уступите место бабушке. Как вам не стыдно? Ей лет 70. Садитесь, бабушка, садитесь. Бабушка, не хочу садиться. Чего вы за меня выступаете? 70-70. Вам какое дело? 70. Толпа, что действительно тут? Поезд разгоняет. Девушка, как вам не стыдно? Бабушка, вы же меня ставите в неловкое положение. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не хочу садиться, пусть сидит. Зачем ты затеваешь? Толпа, чего рвешься? Чего маешься? Чего больше всех надо? Чего кровь портишь? Пусть сидит. Толпа такая, как хор такой. Девушка, как вам не стыдно? Старушке 70, больная. Он молодой балбес, ему стоять и стоять. А ей сколько там осталось? Садитесь, встань, садитесь. Бабка, почему больная? Почему 70? Сколько мне осталось? Какое твое собачье дело? Я прекрасно себя чувствую. Больная ты, сидите. Молодой человек, из-за балбеса могу приварить. Девушка, как тебе не стыдно? Почему ты сидишь? Человек еле дышит, она синяя, ее шатает. Ей, наверное, 75. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не сяду я, все, не сяду. Толпа, ты откуда такая взялась? Ты где такая родилась? Молодой человек, не встану я, все, не встану. Девушка, а бабушка, а вам должно быть стыдно. А вас заботится, вам предлагает. А вы бессмысленно уперлись, как баран, как дура, как корова. Позор, подонки все. Толпа, что она хочет? Кто она такая? Бабка, не сяду я, все. Молодой человек, не встану я. Девушка, как вам не стыдно? Садитесь, встань, садитесь. Какой кошмар. Вы все ставите меня в неловкое положение. Толпа, я бы тебя поставил. Ох, я бы тебя поставил. Именно в неловкое положение. Да народ вокруг, сиди, пацан, сиди. Девушка, мы же пишем, мы же боремся, мы призываем. Подонки! Толпа, сиди, пацан, сиди. Молодой человек, не встану я, бабка, не сяду я. Толпа, сиди, пацан, сиди. Представляешь, и все проехали свою остановку. Представляешь?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: столице 7.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Йоги, закрывайте за собой чакры. Дует.

0: Ну а между тем, сегодня в Москве станет по-настоящему жарко. Синоптики обещают нам аж 21 градус. А знаком плюс хочется верить, что и в ваших городах сегодня светит солнце, нет дождя, и вы можете наслаждаться этой прекрасной, чудесной весной 2026 года. И хочется верить, что вы проводите этот день в объятиях любимых, ну или самыми дорогими, самыми близкими, точно на связи. Кстати, по поводу связи. Можете смело самым любимым людям передавать приветы в нашем веселом чате. Номер телефона един для Telegram, Макс и смс-сообщений, плюс 7-915-03-03-567. Меня зовут Яся Богачева, и я с огромным удовольствием буду озвучивать все, что вы напишете. Ну, или то, что успею. А еще с удовольствием включу вам рубрику «Ильф, Петров и Бурунов». Там Сергей Бурунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Николай Фоменко будет шутить про дружбу в этом часе. Угарный папа поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Ну, а в ближайшие секунды шутки и песни плюс. Стас Ярушин, Надежда Ангарская пригласили звезду и вместе с пели и пошутили. Все это юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ.
0: Давай, Акмальчик, твоя песенка.
3: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
1: Неплохо, неплохо.
0: Надя, твоя песня.
1: Это увлекательный был аттракцион. Так еще не верил никто, как я в ЦИОМ.
0: ЦИОМ – это Центр изучения общественного мнения.
1: Да.
0: Господи, какое длинное аббревиатура.
1: А поется быстро. ЦИОМ.
0: Да.
1: ЦИОМ. Приходит же, прощай. ЦИОМ.
0: Хотите новые квартиры? В ЦИОМ.
1: Да-да-да.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Вот ты даму пригласил слушать диски, а она не хочет быть милой, близкой. В коктейль красотки, па-да-пам, добавим водки.

0: Ноэль! Столько лет на рынке флирта коктейль! Только не жалейте спирта коктейль!
1: Слушай, это такие хорошие прям песни, прям вот есть где разойтись.
2: Да, знаешь? Я всегда говорил, что когда я слышал эту мелодию, я бежал из двора домой смотреть мультфильмы Уолта Диснея, но текст там другой был просто.
1: Да.
2: В то время. Ну ладно, Акмаль, давай. Ты неси меня, Наташ, да несешь с меня массаж. Шутки, песни, плюс! Надя, твоя песня.
1: Так,

0: Верный друг. Верный друг. Вот у меня таких друзей верных нет. Я в них просто не верю. Но физически сложно.
1: У меня были.
0: Да?
1: И когда я бросил пить, они исчезли.
0: Грустная история.
1: Да. Так, я, да, пою? В среде финансов я талант. Чтоб за инфляцией угнаться, весь капитал вложил в имплант. Супруги грудь, мое богатство. Большой восторг я испытал, когда пристроил капитал. Супруги грудь, мое богатство.
2: На Юмор-ФМ.
1: О, как внезапно закончил Петя Кмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
4: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. На Юмор ФМ.
1: Это, конечно, невинный мультик, но неужели никто не задумывался, почему только у тихого маленького пятачка было дома ружье?

0: Одиночество.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Купил чай для похудения. С тортиком ничего так.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Наташе 6 лет. Она смотрит соревнования по художественной гимнастике и говорит: «А я, когда вырасту, тоже буду гимнастеркой». Ванечке исполнилось 4 года. На день рождения подарили машинку на радиоуправление. Но управлять у него получается плохо. Он врезается во все, что можно. В стены, в стул, в стол, в диван. После очередного столкновения он подходит к задремавшей маме, раскрывает ей пальцами глаза и с восторгом говорит: «Мам, ну посмотри, как я езжу! Прям как ты!» 4-летняя Ниночка разглядывает картинки с изображением птиц, водит по ним пальцем и говорит: «Так, вот это дятел, а это тетел».
0: Угарный папа.
1: Ксюше 5 лет. Она впервые на свадьбе у знакомой тети. Мама говорит ей: «Вот вырастешь, Ксюшенька, и у тебя тоже будет свадьба». Ксюша в ответ: «А я не хочу свадьбу». «Ну, здрасте. А вот приедет к тебе принц на белом коне, и что ты будешь делать?» «Как что? На его лошадке кататься». У 6-летнего Саши родители в разводе. Он спрашивает папу, собирается ли тот снова жениться. Папа отвечает: «Пока нет». Вова улыбается: «Правильно, не женись пока. Подожди, когда мне исполнится 7, и я пойду в школу. У меня там учительница будет. Ты на ней женишься, чтобы она мне 5 ставила». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован. Ау-а, ау-а.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Опытный бухгалтер искренне верит в жизнь после сметы.

0: Время ваших сообщений, приветов, поздравлений и, разумеется, вашего юмора. Начнем вот с таких вот посланий. Привет, Юмор-ФМ. Передай привет охране Архангельского и поздравь с майскими праздниками, написал Андрей. Еще один большой и пламенный привет отправляется дяде Вите. Мариха с Инной ждут, когда за ними заедешь. Вот так вот еще и предупредили. Дмитрий и Марина из Челябинска просят передать огромный привет подруге Татьяне в город Тюмень. И самые теплые поздравления с ее юбилеем. Желаем ей огромного здоровья, всегда оставаться такой же веселой, жизнерадостной, море улыбок, солнца, цветов и любви. Ну и, конечно же, отличного сегодняшнего праздничного дня и вечера в семейном кругу. А Елена написала такое сообщение. Здравствуйте, Юмор-ФМ. Поздравляю город Кашин с праздниками. Ну, это же прекрасно. А мы присоединимся и тоже поздравим прекрасный город с чудесными майскими праздниками. Ну, а почему бы и нет? Вы тоже, кстати, можете отправить свое сообщение, привет, поздравление, шутку, а может быть даже признаться кому-то в чем-то очень-очень приятном. Отправляйте свои тексты нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС к номеру 1+7 915 03 03 567. Ну, а пока вы пишете, мы будем шутить. Приготовили для вас очень много всего веселого. Например, рубрика «Ильф, Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Естественно, самые смешные моменты. Чуть раньше будут шутки Николая Фоменко про дружбу.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Фоменко. 5 шуток про...
2: дружбу.
3: Не надо иметь друзей. С друзьями надо дружить.
4: Судя по смс-кам, которые я получил в день рождения, мои лучшие друзья – это банк и оператор связи.
5: Мой организм не рассчитан на такое количество пьющих друзей.
6: Только в России, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще и такой вид знакомств, как «квасили вместе».
7: Малыш и Карлсон, дядя Федор и кот Матроскин, Винни-Пух и кролик. Смотришь на них и понимаешь. Крепкая дружба – это когда у одного есть что пожрать.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.
8: Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
9: Реклама.
10: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
11: Проспект Ленина, 54Б.
12: О, Европейский квартал.
13: Да сколько можно долбить?
14: А когда мне еще ремонт делать?
15: Об этом вы мечтали, когда...

0: 55.
1: Акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Гражданин фуражки с белым верхом двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством, озираясь по сторонам. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. Почти на всех скамьях бульвара молодых дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Девушки бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц с парадным шагом и вышел к зданию исполкома, цели своей прогулки. Через минуту он уже стучался в дверь кабинета предисполкома. «Вам можно?» И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу. «Здравствуйте. Вы меня не узнаете?» Председатель посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает. «Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца». «Я тоже похож на своего отца», — нетерпеливо сказал председатель. «Вам чего, товарищ?» «Тут все дело в том, какой отец», — грустно заметил посетитель. «Я сын лейтенанта Шмидта». Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: «Церкви у нас замечательные. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце Очаков?» «Смутно-смутно», — ответил посетитель. «В то героическое время я был еще крайне мал, я был дитя. Простите, а как ваше имя?» «Николай. Николай Шмидт». «А по батюшке?» «Ах, как нехорошо», — подумал посетитель, который сам не знал имени своего отца. «Да...» Протянул он, уклоняясь от прямого ответа. «Теперь многие не знают имен героев. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность, остался без копейки. Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу. Мне всякий даст. Но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера и вдруг просит денег у частника, у Непмана». Затем сын черноморского героя мягко, без нажима, перешел к делу. Он просил 50 рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только 8 рублей и 3 талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка». Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот. Дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель. «Кто здесь главный?» — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате. «Ну, я», — сказал председатель. «Здоров, председатель. Будем знакомы, сын лейтенант Шмидта». «Кто?» — спросил глава города, тараща глаза. «Сын великого, незабвенного героя лейтенант Шмидта», — повторил пришелец. «А вот же товарищ сидит, сын товарища Шмидта, Николай Шмидт». В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно, и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение. «Вася!» — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. «Родной братик! Ты узнаешь брата Колю?» И первый сын заключил второго сына в объятия. «Узнаю!» — воскликнул прозревший Вася. «Узнаю брата Колю!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория

0: В Москве 8:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Ваш муж — это уникальный человек. Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки разные.

0: Ну, кстати, здесь у нас в России, а именно на Юмор-ФМ, вы тоже можете поймать свое счастье. А если быть еще конкретнее, то целый автомобиль. Да-да-да, улыбаетесь, фотографируетесь, загружаете фото на сайт веселаярадио.ру, оставляете там номер телефона и все, слушаете Юмор-ФМ, наслаждаетесь, смеетесь, хохочете. Ну и, конечно же, запоминаете шутки Николая Фоменко. После очередной мы позвоним и попросим шутку повторить, если, конечно, улыбайзер выберет именно вашу фотографию. Если сделаете все правильно, в моменте отдадим вам 3000 рублей, пропустим суперфинал. Но в суперфинале нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» подарим возможность выиграть целую машину. Все очень легко и просто, а самое главное, с улыбкой на лице и совершенно бесплатно. Да-да-да, это Юмор-ФМ и ваша возможность стать счастливым обладателем новой машины. А еще у нас здесь есть прекрасная возможность дарить друг другу приветы, поздравления, признания и шутки. И все это в веселом чате. Пишите сообщение. +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он един для Телеграм, Макс и СМС-сообщений. Вы пишите, я, Яся Богачева, озвучиваю все это богатство на всю страну. И всем нам хорошо. Ну, а кроме вашего контента, есть еще и наш, и он очень и очень смешной. Например, монолог Михаила Задорнова будет в этом часе нас радовать и веселить. Рубрика «Реальти-криминалити», там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Сам Джейсон Стэтхэм лично озвучит. В рубрике «Я такого не говорил», но в ближайшие секунды Лилия Аверина и «Биг стендап» для вас. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку вашу.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
2: Всем привет. Со мной недавно произошло радостное событие. Мне впервые за 30 лет написал биологический отец. Как думаете, что? Ну, он спросил, как скинуть видео в ВК. Ну, уже не интересно, где он эти 30 лет был. Интересно, да, что там за видос. Ну, я ему объяснила, потому что я хорошая дочь, воспитанная не им. И он скинул видео, как горячая вода на морозе замерзает. И вы знаете, я думаю, хорошо, что они с мамой расстались. Ну, просто если человека так обычный факт из физики удивил, вряд ли он из семьи за какой-то ссору ушел. Нет, скорее всего, просто вот так побежал за воздушным змеем. И так бежал, бежал, пока не увидел, как горячая вода на морозе замерзает. Больше отец мне не писал. Мне хочется верить, что это какая-то проверка, что за пару сообщений ВКонтакте он все обо мне узнал. Ну, смотрите, писать умеет, смартфон есть. Теперь и видела видео, как горячая вода на морозе замерзает. В целом, дочь к жизни готова. Хуже было бы, если бы он написал: «Я тут в конкурсе участвую, сделай репост, важен каждый голос». Мать тоже попроси, а то она мне что-то в Одноклассниках не отвечает. Вообще, мама с папой, когда развелась, она в этот же день вырезала его со всех свадебных фоток. Вот это, я понимаю, поставила точку. Ну, их не восстановить, как недавно удаленные, потому что она в это же ведро картошку почистила. Ну, я вообще не хочу замуж. Просто у меня мама замужем была 5 раз. Ее в ЗАГСе, когда видят, прям ржать начинают. Там, если регистраторша текст забудет, мама и подсказать что-то может. Ну, мама меня тоже постоянно спрашивает: «Лиль, когда замуж, когда замуж?» Я думаю, серьезно? Ну, ты разве за меня еще не сходила? Там же план на 5 поколений вперед выполнил. Просто мне советуют выйти замуж человек, у которого за плечами 5 неудачных браков. Ну, это как полностью забинтованный чувак будет говорить: «Охрененный самокат! Сам на таком гоняю, бери!» У меня было 4 отчима. Меня из садика разные люди забирали. Ну, представляете, 4 отчима. Я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужчина вещи распаковывает, и думаю: ну, я бы на твоем месте так не спешила. Я свою мать знаю. Ну, у меня 10 бабушек и дедушек. У меня в Пасху Телеграм разрывается вообще. Знаете, меня не напрягают сообщения в соцсетях. Вот что реально бесит, так это телефонный звонок. Просто в эпоху соцсетей телефонный звонок, ну, это что-то враждебное, что-то из банка, что-то, после чего, не дай бог, еще в дверь позвонят. Ну, и вряд ли с ними кто-то с энтузиазмом разговаривает, да? Скорее всего, эти работники колл-центра за смену могут собрать новый альбом «Шнуру». Мне кажется, если им кто-то вежливо ответит, там прям переспросят: «Вы мне?» Я как-то решила идти до конца, отвечать на все вопросы, слушать всю информацию. В какой-то момент девушка с колл-центра сама сливаться начала. Ну, она как будто до этого места в беседе никогда не доходила. Там такая паника была. Она в какой-то момент просто трубку бросила. Представляете, как она растерялась, если бы я ей еще перезвонила? У меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле 250-470.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Менка на Юмор ФМ.
1: Не придумали еще японцы ничего такого, чего бы русские не сломали.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать? Я ничего не отвечу. Ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько лен, столько и зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но красная шапочка разговаривала с волком. И они неплохо понимали друг друга.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: У женщины романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать.
0: Вы спрашиваете. Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабайопик. Красиво придумали.
0: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+. Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее — в тенек.

0: Веселый чат.
1: Время ваших сообщений, приветов, поздравлений, признаний и веселых историй. Пожалуйста, Владимир из Коломны пишет следующее. «Люблю, дышу, живу, и солнце встало. Для счастья хватит?» Думаю, немало, но пусть будет так. Пусть и солнечного прекрасного дня для счастья будет очень-очень даже достаточно. «Привет, любимое радио. Хочу передать привет моим родным людям, мужу Александру, сыну Жене, его жене Полине, внученьке Юленьке. Мы на даче дружно работаем и отдыхаем», написала Татьяна Кузнецова из Екатеринбурга под Юмор ФМ. «Уверена, ваша работа спорится намного быстрее, но как минимум веселее, это уж точно. Семья Федотовых и Холодковых из Волгограда передает огромный привет всем, кто их знает. Желает всем добра и мира. Мы на даче отдыхаем и слушаем Юмор ФМ на магнитофоне, которому более 30 лет. Баня топится, шашлык жарится, все. Заканчивая свой эфир, я выезжаю к вам в прекрасный город Волгоград, да, чтобы и попариться, и шашлыком насладиться. Мне кажется, вам очень-очень хорошо. Да еще и магнитофон старенький да удаленький. Привет из Ростова-на-Дону. Жарили шашлыки на природе. СНТ Приазовье. Большой привет, написал Дима. Еще больше приветов и поздравлений уже через час в нашем веселом чате. Ну а в этом часе мы с вами смеяться будем. Монолог Михаила Задорнова появится очень-очень скоро, но еще раньше рубрика «Реальти-криминалити». Там смешные фрагменты из полицейских протоколов.
0: Поделись улыбкой.

плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, Анастасия.

0: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
4: Обвинение в харассменте отрицаю, потому что не знаю, что это такое. Цыплакову я прижал в углу подсобки из нормального человеческого влечения. Выпивший был по случаю международного дня 8 марта. И думал, что она тоже в хорошем настроении. Перед Цыплаковой извиняюсь, но писать в полицию по всяким пустякам тоже не дело. Курьер не прибыл с посылкой по указанному в заказе адресу в связи с тем, что русско-таджикский онлайн-переводчик не распознал название улицы имени героя революции Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Согласно показаниям задержанного, правонарушение он совершил осознанно, из хулиганских побуждений и в надежде на 15-суточный административный арест, так как является отцом 4 малолетних детей. На входе в метро сотрудники транспортной полиции потребовали от меня поставить рюкзак на сканер. А потом начали проверять документы, как будто я похож на преступника. Потом рюкзак вернули. А уже после выхода из метро и возвращения домой я обнаружил, что из него пропала пачка семечек и газета с кроссвордами. И напоследок процитирую Марка Твена.

0: Таких автомобилей. Реклама.
1: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Да сколько можно долбить?
4: А когда мне еще ремонт делать?
5: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79-11-44.
6: ООО «СЗЖ Вихтули». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В каталоге советских игрушек идеально описано мое похмелье. Голова изготовлена из древесно-опилочной массы способом горячего прессования и оклеена искусственным мехом. Туловище и лапы изготовлены из искусственного меха, мягко набивные. Крепление головы и лап шарнирное. Глаза стеклянные.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Но то, что придумали наши иммигранты, заслуживает Нобелевской премии. Иммигранты, как правило, евреи, вы знаете, уехавшие в 70-е годы, многие состарились, пишут письма на родину, в Россию. И они придумали, как отсылать письма без марок. Но не хочется им тратить деньги на марки. То, что они придумали, я не сразу понял. Не знаю, как сообразите вы или нет, но суть в следующем. Я бы действительно за это дал Нобелевскую премию. Они меняют на конвертах адреса получателя и отправителя местами и опускают в почтовый ящик. Все. Значит, поскольку непонятно, и я не сразу понял, объясняю. Далее заводи... О, кто-то зааплодировал, понял. Быстрее меня сообразил. Тупые американские почтальоны вынимают конверты, нет марки и по инструкции отправляют отправителю. Им даже на ум не может прийти, что человек не мог прийти пешком через океан. Это главная страна в мире, дорогие мои. Я почему о них говорю? Я не хочу, чтобы русские стали как американцы. Потому что если мы станем как американцы, весь мир будет как американцы, а тогда армагеддец. Когда русская старушка напоила немцев молоком и не взяла денег в деревне, немцы не понимали, в чем дело. Они спрашивали, почему она не берет денег. Как я им переведу? У них нет выражения от души. Я им сказал, мало давали. Больше они не дали. Потому что капиталисты самые скупердяи на земле, на самом деле. Она говорила фразу, от которой во мне такая гордость была за наших женщин. Я даже подумал, наши мужики не безнадежны, когда есть такие женщины в русских селениях. Она говорила, какие деньги, немчики. Мы же с вами воевали. Вот на это способны только наши люди, которые еще что-то от души делают на белом свете. У русских людей сумасшедшая энергия. Я спрашиваю официантки, йогурт свежий? Она говорит, грушевый. А я тебя не спрашивал, какой йогурт. Только русские мужики бегут за автобусом, заскакивают, спрашивают, какой номер? Пол автобуса, черт его знает. Вот. Он говорит, это нормально, это я еду. Только русские водители маршрутных такси играют в обгонялки друг с другом, когда у них полный салон пассажиров. И обгоняя, показывают языки друг другу. И только русские пассажиры болеют каждый за своего водилу. И когда тот обгоняет, показывают языки всем салонам тому салону. Нет, ну вообще, я всегда говорю, этот народ хорошо жить не будет, пока не восстановит логику. Когда человек при мне пришел на рынок, говорит по мобилке и говорит жене, «Жена, может вот эти помидоры взять?»
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 9:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Никто не любит меня так, как мой холодильник. Когда он меня видит, он аж светится изнутри.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: А мне кажется, и в уединении есть такое определенное удовольствие. Можно делать все, что хочется, и ни с кем ничего не согласовывать. Хорошо, мне кажется, очень. А еще, когда вы находитесь в гордом одиночестве, вы можете смело отправлять сообщение нам в веселый чат. Ну, нам отправили, а привет передали близким, любимым, родным и самым-самым дорогим. А еще можете признаться в своих чувствах, ну или просто пошутить. Пишите Telegram, Макс и даже смс-сообщение в вашем распоряжении. Номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, и я с удовольствием буду озвучивать ваши послания. А еще вместе с вами буду смеяться над анекдотами Игоря Маменко. Это будет лучшая подборка, самая смешная, как мне кажется. Лига городов порадует лучшими миниатюрами. Фирменная не реклама, по традиции ничего не продаст, а рассмешит очень даже качественно. Ну и в ближайшие секунды любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку вашу.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в креативном агентстве».
2: Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица!
3: Извините, ради бога.
4: Бывает.
3: На чем мы там остановились?
4: Вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение. А впоследствии организовали свадьбу.
3: Ну да. Значит, знаете, как я это вижу? Мы с Катенькой, с моей единственной, летим на воздушном шаре, которым управляю я.
4: Ага.
3: Под нами только гладь озера. Ага. Мы летим к закату. Ветер обдувает наши с ней волосы. А значит, по музыке я хочу, чтобы играл Фрэнк Синатра, песня «Stranger in the Night».
4: Логично, да. «Stranger in
3: да. the Night». Тем более, что мы именно под эту песню впервые поцеловались.
4: Вы целовались?
3: Да. И вот именно тогда, в тот момент, вспыхнуло это пламя любви, которое не могу погасить себе до сих пор. Да и не хочу, если честно.
4: Скажите, как место предложения, вы рассматриваете только воздушный шар или это не принципиально? Может, там, подъезд? Корчма? Чердак?
3: Нет, это обязательно должен быть воздушный шар, потому что своей любимой, единственной бусинке я хочу предложение сделать именно на небесах. Алло.
2: Да я, кто еще это может быть? Кому ты можешь еще звонить? У тебя одна кнопка на телефоне, тупица. Все, не беси меня, положи трубку.
4: Скажите, а вот вы уверены, что бусинке понравится идея с романтическим предложением?
3: Да, ну конечно, 100% понравится. Потому что, ну, она-то от меня романтики точно не ожидает.
4: Да?
3: Потому что я же специально себя веду с ней грубо, чтобы она, да, не подумала, что я романтик мягкотелый, что из меня можно веревочки видеть.
4: Давайте вернемся, значит, к нашему делу. А какие-то атрибуты, не знаю, там, свечи, торт, может быть, какая-то...
3: Да, огромный бисквитно-мятный торт, ага. И чтобы очень много крема было. Знаете зачем? Чтобы я вот так вот ее с ложечки кормил, она носик испачкала в креме, а я так салфеточкой пуньк ей. Ты моя маленькая.
2: Че ты мне звонишь, тупорылая? Надо на тебя мелодию приятную поставить, чтобы обнуляться перед твоим голосом мерзким. Отстала!
3: Давайте по цветам, наверное, договоримся.
4: А будут цветы?
3: Конечно. Это же романтическое предложение.
4: Для бусинки, я
3: да,
4: понимаю.
3: Да,
5: да. Вот ты где! Урод!
2: Как ты меня нашла?
5: А не надо геолокации ставить над своей убогой селфи-рожей! Чё, не можешь пройти мимо зеркала?
2: Да чё ты вообще приперлась сюда? Я тебе здесь предложение романтическое планировал сделать!
5: Да я приперлась, потому что соскучилась за тобой, урод!
2: Да я тоже по тебе скучаю, дура!
5: Хочешь меня, скотина?
2: Вообще не могу! Давай, прямо здесь!
4: Так, тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно. Извините, пожалуйста, но я как бы здесь.
2: Ладно, до дома потерпим.
5: До машины!
2: До лифта!
1: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пиццы Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
6: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна десятибалльная.

0: регистрации с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле 250 470.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.
1: Моя жена в состоянии кратко пересказать мне 10-минутную беседу за полтора часа.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
2: Что, простите?
1: «Передаст». Надежная служба доставки.
2: А как называется?
1: Да так и называется. «Передаст».
2: А кто передаст?
1: Курьер передаст.
2: А что передаст?
1: Посылку, письмо, любой ценный груз.
2: А простите, кому передаст?
1: А кому надо, тому и передаст.
3: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
2: Простите, а курьер точно передаст?
1: А как же? Передаст. Куда он денется?
3: Скачайте наше мобильное приложение «Передаст» на ваш смартфон. А наш курьер передаст. Ваша посылка, наша доставка.
4: Когда тебе немного за 40 и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя. Махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
5: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
6: Бубенчики. Запишись на первый бесплатный урок на сайте тесамыебубенчики.ню.
5: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Приходи, позвеним.
7: Мочалки, любые мочалки. Заходи.

0: Мочалки, синтетические мочалки, натуральные мочалки, красные, оранжевые, желтые, зеленые мочалки всех цветов радуги, прямоугольные мочалки, квадратные мочалки, умные мочалки, мочалки с массажем, сухие мочалки, мокрые мочалки, детские мочалки, взрослые мочалки, огромные мочалки и маленькие такие мочалочки. Добро пожаловать, любители мочалок!
1: Кривопипецкий городской комитет по культуре и гигиене приглашает всех любителей помыться на 18-м гигиеническом фестивале.
2: Русская мочалка.
0: Есть мочалки в форме сердечка, в форме яичка. Мочалка-танк, мочалка-трамп, мочалка с выходом в интернет. Быстро сохнущие, быстро мокнущие. Многофункциональные, абсолютно любые мочалки.
2: Да, на фестивале «Русская мочалка» действительно есть на что посмотреть.
1: Более 10 тысяч моделей мочалок от ведущих отечественных производителей.
2: Русская мочалка.
0: Заходите, любители мочалок.
1: Подробности на сайте lykomochala.my.
3: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы посылаем в космос своих лучших, умных, здоровых мужиков. А эти инопланетяне — каких-то маленьких зеленых уродцев.

0: веселый чат.
1: Девочки, мальчики, шутим, смеемся, передаем приветы, поздравляем друг друга. Это ж наш веселый чат специально для ваших добрых слов. Вот есть, например, привет от Даши из города Октябрьский, Республики Башкортостан, Виталику. Пишет она, что очень-очень любит его и говорит, что скоро встретимся, жду с нетерпением. Хорошей вам, доброй и очень даже нежной встречи. Привет отправляется любимому сыну Владимиру в город Пермь из Сибири. С любовью, мам Полина отправила это сообщение. Еще из Кирова. Привет мужу Ремезову Сергею от любимой. Люблю тебя до луны и обратно. Прекрасная пара. Вам тоже хорошего нежного выходного. Лех передает привет из Донецка жене Маше. Я люблю ее очень сильно, пишет он. А еще поздравьте, пожалуйста, моего соседа, дядю Сережу, с днем рождения. Здоровья тебе, наш дорогой сосед. Живи долго, мы с тобой навсегда. Знаем, мы у тебя всегда есть и будем. Семья Коробкиных. Уважаемый дядя Сережа, вас с вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, любви и всего самого-самого наилучшего. Ну и всем остальным тоже предлагаю писать привет, поздравления, в общем, радовать своих любимых. Плюс 7-915-03-03-567. Это наш номер телефона. Он един для Telegram, Макс и даже СМС. А пока вы пишете, мы будем шутить. В финале этого часа анекдоты Игоря Маменко. Ну а чуть раньше прекраснейший телепроект «Лига городов». А там самые смешные миниатюры нас с вами ждут.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На кассе.
4: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
5: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
4: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит? 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
5: Идите на кассу самообслуживания.
4: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
5: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
4: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
5: Мужчина, это стереотип. Мы уже никого не зовем.
4: Что с Галей?
5: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
4: Что с Галей?

0: А богатый жениться и все, как бы там нормально.
1: А где такую найдешь сейчас?
2: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
3: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
2: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы.
4: Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
2: Почему?
4: 1%?
2: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо?
5: Хорошая погода.
6: А температура воздуха все растет и растет, и продолжает это делать стремительно. Уже плюс 14, до 21 поднимутся градусы к обеду, продержится до вечера. В ночь с воскресенья на понедельник синоптики обещают нам плюс 9, плюс 11. Говорят, также будет переменная облачность и без дождей. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Завтра, в понедельник, 4 мая, 22-24.
5: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
7: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
8: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
5: Ирина Дубцова в Туле. Я к нему подниму. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.

0: звони 51-60-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте наших.ру.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В Баден-Бадене начался сбор средств на пристройку к городу еще одного Бадена.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В автобусе заика, ну, человек заикающийся, у мужика спрашивают: скажите, пожалуйста, который час? Тот не отвечает вообще, хотя вопрос слышит, но не отвечает. Тот повторяет, опять не отвечает. Ну, пожалуйста, скажите, который час? Никакой реакции. Ну, в третий раз повторяет, но тот молчит упорно. Ну, тот отходит в стороночку, заика, ничего не поделаешь, мол. А к мужику обращается другой пассажир, говорит: скажите, а вот почему вы не ответили этому несчастному? Я же вижу, что у вас есть часы, а вы не отвечаете. Тот говорит: а зачем, чтобы по харе получить? Пожилая пара стоит, и мужчина, муж, видит, что проходит очень красивая девушка. Он за ней так взглядом проследовал. Поворачивается, а жена, пожилая, на него смотрит, говорит: ну что, стоило тех проблем, которые у тебя сейчас будут? Милая, прости, я не знал, что ты на меня нашло, и я наговорил лишнего. Прости, пожалуйста. Она говорит: да ничего страшного, ты погоди, не ешь, я сейчас что-нибудь другое приготовлю.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим.
2: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 10:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Когда мы поженились, жена взяла мою фамилию, и теперь я просто Стас.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

0: Услышит весь район, услышит вся страна, как вы повторяете шутку Николая Фоменко. Забираете 3000 рублей и проходите в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну, это если, конечно, вы уже загрузили свою фотографию на сайт веселорадио.ру, оставили там номер телефона и слушаете Юмор-ФМ. Если этого еще не сделали, срочно исправляйтесь. Ваша улыбка совершенно точно достойна целого автомобиля. Участие в игре совершенно бесплатное, очень-очень приятное, а еще очень веселое, потому что запоминать нужно шутки Николая Фоменко. Ну и, конечно же, разговаривать с нами, с ведущими Юмор-ФМ. Кстати, сегодня я, Яся Богачева. Всем прекрасного воскресного утра, дня. И всех приглашаю еще и в наш веселый чат. Там ваш привет, поздравления, ваши шутки. Пишите свои сообщения в Telegram, в Макс или с помощью смс к номер 1+7 915 03 03 567. Надеюсь, успели записать. Вы пишите, я озвучиваю все это буквально через полчаса. Ну, а еще в этом часе мы с вами будем не только приветами радовать друг друга, но и смеяться от души. Над монологом Михаила Жванецкого, над анекдотами самого лучшего Дэна, а еще над ответом на вопрос. Сатья с юмором будет отвечать, кстати, на вопрос очень серьезный и очень хороший о внуках. Ну, а в ближайшие секунды любимая народная игра «Тот самый КВН». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку вашу.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Прима» — город Курск. И команда «Сок» — город Самара.
4: Господин редактор!
5: Буквально одну минуту.
6: Якушев, ты?
4: Вы.
6: Что вы?
4: Выкушев, причем изрядно. Но, знаете ли, был повод. Дело в том, что накануне я закончил свой новый цикл басен. И это, между прочим, черноморские басни, или, как я их назвал, черномасни.
6: Я так понимаю, вы все равно будете читать.
4: Я всегда поражался вашей проницательностью.
6: Так давайте читайте уже, поражался.
4: Юнона и Авос. На стройке санатория Юнона армянский вор по имени Авос замечен был и, прячась от ОМОНа, залез Авос в пустой цементовоз. Но лишь залез, как в следующий момент, в цистерну начал поступать цемент.
6: Так, давайте это, давайте к морали.
4: Мораль. Уже 5 лет, как санаторий сдан, Авос и ныне там.
6: Так, я поражаюсь. Вот неужели вы думаете, что вот приезжим это интересно?
4: Отдыхать. У меня есть про приезжих, пожалуйста. Приезжий и стриптиз. Жена супруга Вадлер собирала, а Вадлер денег нужно брать немало. Для безопасности он попросил ее зашить все деньги в нижнее белье. А в Вадлере один есть стриптиз-клуб, и как-то вечером в него забрел наш друг.
6: Давайте мораль.
4: 10-й день в вечерние часы, качают деньги из трусов в трусы.
6: Так, что за бред вы несете? Черномасни, он пишет. На побережье Черного моря масса курортных зон, санаториев. Где это отражено?
4: Ну вот есть Хоста и Мацеста. Я женщину увидел дивных форм, таких, что прямо хост по Мацеста.
6: Подайте сюда! Хоста по Мацеста. Медуза и пакет.
4: Почитайте.
6: Медуза и пакет. Коснулась ляжки, а ожога нет. Ну, значит, не медуза, а пакет. Пошел вон отсюда!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пиццы Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
5: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна десятибалльная.

0: 55. Акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил, его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле. 250-470.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. На Юмор ФМ.
1: Одна девочка вместо козла влюбилась в хорошего мальчика и сломала пространственно-временной континуум.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет. Как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: «Сатья отвечает».
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не гайдар, да, вот это все.
1: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой. Иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишель. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да.
3: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
0: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья» отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: знает и шутит Хабиб.
1: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
6: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик. Красиво придумали.
8: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Бьет, значит, любит, сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.

0: веселый чат.
1: Для незабытых привет, поздравления и шутки. Пожалуйста, начнем. Передайте Микрюкову Михаилу, дом все хорошо, пусть не переживает. Мы его любим и ждем домой. Настроение ему хорошего, чтобы выздоравливал и не грустил. Мы все его любим. Он лучший на свете наш папа. И с майскими праздниками Юмор ФМ. И его, конечно же, поздравляем. Сын Савелий, две дочки Наташа, Юля и жена Оксана. Прекрасная семья, вам хорошего выходного. И несмотря на то, что вы порознь, просто будьте счастливы. Большой привет Ренату и Тимофею. Они большие молодцы. Строят теплицу, Надея из Челябинска написала. Ох, веселая работа у них сейчас. Ну, строят ведь в компании Юмор ФМ, а значит и смеются тоже. Из Екатеринбурга привет сыну Коле от Юли. Просто лаконично. Привет моей любимой жене Воробьевой Виктории, сыну Федору. Я их очень люблю, написал папа Саша. Еще один короткий привет от Насти всему городу Косли. А еще привет отправляется Евгению из Алчевска от Даши. Не грусти, не скучай, иди делай ремонт под веселое радио. Вот так вот, ага. Без грусти, печали, а только с шутками, юмором и, естественно, смехом. Ну и, конечно же, всех с праздниками, особенно любимое радио. Мы на даче с внучкой Ариной делаем грузинские хинкали. А остальные в теплице отдыхают. Полковник Игорь из Уфы написал. Теперь шутки наши. Монолог Михаила Жванецкого скоро и чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна. Веселый чат через сейчас вернется к вам.
0: Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ представляет. Самый
2: лучший. Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Миленький анекдот про цвет волос. Хотя, честно говоря, вот эта цветовая дискриминация, вот я считаю, что это неправильно. Девушки все прекрасно. Просто бывают не очень умные, а бывают очень умные. Все. Блондинка говорит мужу: дорогой, давай усыновим 3-месячного английского ребенка. И что ты с ним будешь делать? Ну, когда он начнет говорить, я буду учиться у него английскому. Рубрика «Очевидное и невероятное». Сыну главы Росгидромедцентра 35 лет. Ощущается, как 33. На самом деле 27. Временами дочь. Друзья, как говорится, здоровье не купишь. Но бывают и исключения. Представьте, пожилой еврей Семен Маркович в обычной двухкомнатной хрущевке смотрит телевизор, вдруг звонок в дверь. Он открывает, там стоит мужчина в челме, в халате и говорит: «Самуил Маркович», он говорит: «Да». «Я помощник арабского шейха, шейх при смерти, ему нужна срочно кровь, кровь у него редкая, такая кровь только у вас. Если вы дадите ему свою кровь, он выживет». Он говорит: «Да ради бога, пожалуйста, берите сколько надо». Ну, значит, пришли врачи, забрали кровь, тот уехал, на следующий день Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь, там опять стоит мужчина в челме, у него в руках чемодан. Он говорит: «Самуил Маркович, вы спасли жизнь шейху, вот вам чемодан, шейх просил передать». Он открывает, там 1 000 000 евро, он говорит: «Слушайте, ну как-то неудобно, не-не, берите, вы спасли шейху, миллиардеру, что это? 1 000 000 для него». Ха. Ну, говорит, ну, спасибо. Ну, проходит год, Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь, опять стоит этот чувак в челме, говорит: «Дело в том, что шейху опять с кровью». Он говорит: «Пожалуйста, берите». Все, пришли врачи, забрали, тот уехал. На следующий день опять звонок в дверь, он открывает дверь, там стоит опять мужчина в челме, и в руках у него тортик. Он говорит: «Пожалуйста, Самуил Маркович, вам просил шейх передать». Он говорит: «Спасибо большое, но просто как-то странно. В прошлый раз 1 000 000 евро, а сейчас тортик». На что помощник шейха отвечает: «Ну, извините, кровь начинает действовать».
1: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: Реклама.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Любовь никогда. Фоменко на Юмор ФМ.
1: На все нужно смотреть позитивно. Не потолстел, а масштабировался. Не 45, а 30 с половиной.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наш павильон. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге. Тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе был большой фильм. Помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чего, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует? Вот гад. И еще такую вещь сказал, за которую его вообще. Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Затерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: В Москве 11.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Когда у тебя отличное настроение, говорят, чувствую себя на $1 000 000. Так вот, я сегодня чувствую себя примерно на 5 рублей.

Нормально, все прекрасно, все отлично и просто восхитительно, потому что продолжаем отдыхать уже третий день подряд. Первомайские выходные на исходе, завтра уже рабочие будни начинаются, но это ненадолго. А следующие выходные тоже удлиненные, тоже праздничные, и хочется верить, что вы можете отставить все дела и домашние хлопоты и насладиться вот этим самым беззаботным временем, конечно же, в компании Юмор-ФМ. А здесь у нас для вас столько всего прекрасного, веселого, смешного, а еще и доброго. Ну, доброе — это наш веселый чат. Плюс 7-915-0303-567. Это номер телефона для ваших сообщений. Пишите свои теплые, добрые слова, признания, шутки туда тоже отправляйте. Я, Яся Богачева, через полчаса озвучу все это в прямом эфире. А еще вместе с вами в этом часе буду смеяться над рубрикой «Шутить извольте». Там Михаил Полицеймак приготовил для вас чудесную, наисмешнейшую историю про Марка Твена. Будут шутки Николая Фоменко про котиков, угарный пап поделится детскими перлами, которые вы ему отправляли. Но в ближайшие секунды шутки и песни. Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь все это для вас. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу очаровательную улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор-ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки-песни! Запевай!
2: Надо косплеить Кадышеву чуть-чуть, да?
3: А как тебе удобно?
4: Месяц я не ем, пью только росу. Даже не смотрю я на колбасу. Щеки впалые пропускают свет. Грудь уменьшилась, будто ее нет. Будто ее нет. Будто... Давай бэк.
3: Будто ее нет.
4: И... Но со мною боль постоянная. Широко седло окаянное.
3: Хорош.
2: Это реально боль всех девушек. Просто грудь первая говорит «пока», а седло говорит «пожалуй, я останусь, хочу посмотреть, как будет дальше». Продолжим.
3: Кто придумал в самом деле, круто, что не говори, виски продавать в качелях, в магазинах дьюти-фри. Все затариться успели, мы сидим и не грустим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Я летал так когда-то.
2: Почему?
3: Потому что пил.
0: На Юмор ФМ.
3: Давай, мочи.
2: ЭКГ требуют наши сердца. МРТ требует наша спина. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Дурафен. Мы пьем дурафен.
3: Но я тебе через двадцаточку тоже спою эту песню, нормально.
5: Небо на ладони, от страха сдохнуть можно, с челюстью вставною, чихайте осторожно.
0: На Юмор ФМ.
3: А ты спой нам что-нибудь из моего поколения.
2: Не приживается асфальт, не доживает он до завтра. Вот был он прочен, как базальт, и вдруг ушел такой внезапный. Не приживается асфальт.
3: Хорош. Мне кажется, в нашей стране во всех городах не приживается асфальт. После
2: ну, конечно, если его в снег класть.
6: Я верю в чудеса. 2 рубля. Колбаса. Давай со мной в ЮССА. Под горшок. Волоса. 3 копейки за газировку. И позитивный Горбачев.
3: Это сейчас для нашего поколения прозвучало.
1: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама. Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
1: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ Рио 0+.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
4: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда аист принес меня моим родителям, они долго смеялись и сначала даже хотели взять аиста.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Веронике 6 лет. Смотрит с родителями телевизор, там показывают передачу про подмену детей в роддоме. Вероничка смотрит и вдруг выдает: «А я всегда подозревала, что меня вам в дурдоме подменили». Трехлетний Паша заходит на кухню и спрашивает: «Пап, а можно я сок из маминой кружки попью?» «Можно, только маме оставь». Паша берет кружку и выпивает все до конца. Папа сукаризный: «Сынок, ты почему весь сок выпил и маме не оставил?» «Пап, это не я весь сок выпил, это рот». Артем, 14 лет, пишет сочинение по Анне Карениной. Алексей Каренин был намного старше Анны, поэтому их супружеская жизнь была нечастой.
0: Угарный папа.
1: Трехлетняя Маша больше часа плещется в ванне. Чтобы вытащить ее из воды, старшая сестра достает из ванной пробку. Маша в крик: «Мама, скорее сюда! Васька тут такое наделала! У меня вся вода утонула!» Лиза, 7 лет, слушает наставления от тети Наташи о будущем замужестве. «Лизонька, жених должен быть не только красивым, но и умным, и богатым, и сильным, и не пьющим». Лиза долго терпеливо слушает и выдает: «Тетя Наташ, я что-то не пойму. Ты что, хочешь, чтобы я, как ты, вообще без мужика осталась?» На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
12: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи и «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
13: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На вопрос свадебного фотографа, а где же наша счастливая пара, гости указали на невесту и ее мать.

0: веселый чат.
1: Время ваших сообщений, приветов и поздравлений, даже юмора. Привет своей подруге Тане, делай быстрее укладку и пойдем гулять, написала Анна из города Кольчугино. Есть еще поздравления с днем рождения Капронову Елен. Поздравляют коллеги из перинатального центра города Котлас. Прекрасная Елена Капронова, у вас с вашим персональным праздником счастья, здоровья, любви, путешествий. В общем, всего, чего вы себе захотите. Меня зовут Матвей, я со своей семьей отдыхаю на даче и провожу время очень хорошо. Наталья, Вячеслав и Леонид, мы делаем теплицу для огурцов. Желаю вам всем хорошего настроения и радости. Есть еще солнечный привет Карнавской Светлане, ее Юрий из Волжского, Задорожневой Наташи, ее Сергею, их сыновьям Артему, Диме из Волгограда. С уважением, поклонницы ЮМРФМ Наташа Маликова и любимый Володя, мы из Волгограда. Еще один привет, поздравления улетают папе Алексею. Он едет в оружейную палату сейчас. Мы его любим и ценим, написал Виктор Панков. Шутка. Драконы – единственные животные, которые в дикой природе едят жареное, написала Мария и поздравила всех с майскими праздниками. Передала привет своей семье, маме, Игорю, Оле, Андрею, мужу, Антону и любимой бабушке. Еще раз всех с праздников. Прекрасно. Это, кстати, Ярослав Евдокимов уже поздравил. Теперь шутки. Мы будем шутить в финале этого часа. Рубрика «Шутить извольте» чуть раньше Николая Фоменко и шутки про котиков.
0: Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про котиков.
1: Люди были созданы для того, чтобы котам было с кем жить. Купил коврик для мышки. Теперь на нем спит кошка. Кот Мурзик вел себя так хорошо, что хозяева пришили ему все обратно. Весной кот Леопольд всегда рассчитывает на нечто большее, чем просто дружба.
2: Если у вас есть кот, будильник можно не покупать.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: Да сколько можно долбить?
7: А когда мне еще ремонт делать?
8: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдают

0: 55. Акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле 250 470.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! В этом выпуске нас ждет встреча с замечательным американским писателем Марком Твеном. Не только его книги, но и вся его жизнь – это бесконечная череда смешных историй, и с некоторыми я познакомлю вас прямо сейчас.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды Марк Твен получил анонимное письмо, в котором было лишь одно слово – «свинья». На следующий день в своей газете он поместил ответ. «Обычно я получаю письма без подписи, но вот вчера я впервые получил подпись без письма». Как-то раз Марк Твен ехал в поезде и куда-то запихнул свой проездной билет. По требованию контролера Твен стал искать билет во всех карманах. Но безуспешно. Наконец, контролер, который знал знаменитого писателя в лицо, сказал: «Ладно, господин Твен, не беспокойтесь. Покажете билет, когда я буду идти обратно. А если вы его вовсе не найдете, тоже не беда. Это мелочь». «Нет уж, какая мелочь», — запротестовал Марк Твен. «Я обязательно должен найти этот проклятый билет. Иначе как я узнаю, куда я еду?» А как вам такая история? Марк Твен был в театре. Перед самым началом спектакля в его ложу с грохотом и лязгом вошел кавалерийский офицер в сапогах и шпорах. Марк Твен взглянул на него, встал, поклонился и сказал: «Благодарю вас». «За что вы меня благодарите?» – искренне изумился офицер. «За то, что вы не взяли с собой лошадь», – ответил Марк Твен.
0: «Шутить изволите».
1: Возможно, именно после этого случая человечество решило, что сменная обувь – штука полезная, особенно в театре. А у нас тем временем объявляется небольшой антракт. Очень скоро вернусь в эфир с новой подборкой смешных историй про знаменитых людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко фейк-радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко фейк-радио. В эту пятницу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Ждун улетел, но обещал вернуться.
10: Он вернулся, но уже не один.
9: Их что, теперь двое?
10: И это только начало.
11: Кто из них хороший, кто плохой?
10: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. «Ждун 2» уже в кино. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техконтроле и брака допустить не мог.

0: Ну, говорят, что с милым рай и в шалаше, а с юмором рай в автомобиле, который вы можете выиграть здесь у нас всего лишь навсего улыбнувшись. Прекрасные путешествия, наиярчайшие эмоции вам точно гарантированы, когда вы будете путешествовать по нашей прекраснейшей стране в выигранной машине. Чтобы принять участие, заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте туда свою позитивную фотографию, ну и дальше слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко и отвечайте, как только мы позвоним и попросим шутку повторить. За правильный ответ в моменте вы можете получить 3000 рублей, пройти в суперфинал, но в суперфинале претендовать на целую машину. В общем, если вы еще не с нами, скорее исправляйте это недоразумение, а если ваша улыбка крутится в нашем улыбайзере, будьте внимательны. Очередная удачная шутка прозвучит очень и очень скоро, и получаса не пройдет, как вы можете быть выбраны нашим улыбайзером. А вот что будет после того, как пройдут эти 30 минут? Конечно же, веселый чат. Ваш привет и ваше поздравление, ваши шутки, все это может быть в нашем прямом эфире. Пишите сообщение нам в Telegram Max или с помощью смс к номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, и я с удовольствием озвучу все то, что вы напишете. Ну, или то, что успею. А еще в этом часе мы с вами будем смеяться. Это Юмор-ФМ, у нас много смешного контента. Монолог Михаила Задорнова будет буквально через минут так 50. А рубрика «Гол, ой, штанга». Там смешные комментаторские ляпы. Романа Юнусов их для вас собрал. Будет Джейсон Стэтхэм озвучивать свои знаменитые цитаты в рубрике «Я такого не говорил». Но в ближайшие секунды «Адис Мамо». И это будет биг стендап для вас. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
2: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
3: Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прям на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Чего, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну, просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с ним с женой думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то это второй ребенок у нас? Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая, чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты. А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нахвататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое, пока. Пока, спасибо.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
3: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.

0: звони. 51-60-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте наш.ру.р.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Леночка несла в руке половинку кирпича, поэтому водители старательно объезжали лужи.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Великолепная автомобильная шутка прозвучала только что в прямом эфире Юмор-ФМ, а это значит, что у участников нашей супер-игры появится возможность забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей прекрасной игры. Да. А если вы уже делили свои фотографии, будьте внимательны. Если нет, то заходите на сайт веселорадио.ру, нажимайте на кнопку «Улыбнись, выиграй автомобиль», загружайте свою улыбчивую фотографию, оставляйте номер телефона и прибавляйте громкость приемника. Слушайте, наслаждайтесь, хохотите от души. Ну и запоминайте шутки Николая Фоменко, чтобы мы позвонили и спросили, какая прозвучала, и вы смогли повторить, чтобы в моменте забрать свой мини-приз, ну а в финале уже большой и классный автомобиль. В общем, если ваша фотография в улыбайзере, то все внимание на монитор, на телефон. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку!
2: Улыбчивый, очаровательный Максим из Нижнего Новгорода, судя по всему, на фоне моря, ну или огромнейшего водоема, в любом случае, он счастлив, это факт. Ну и хочется верить, что он счастливый, поймал шутку Николая Фоменко и сможет ее сейчас повторить. Ну, узнаем. Набран номер телефона Максима, в Нижний Новгород мы звоним. Как только пойдут гудки, переверну песочные часы. Да, вот, есть у Максима время, целых 30 секунд, чтобы ответить на звонок. Здравствуйте. Нет, мне показалось. А показалось, что Максим ответил. Я думаю, сейчас как повторить шутку, как заберет свой приз. Так хочется отдать ему 3000 рублей за такую очаровательную улыбку и прекрасный водный фон. Вода, небо, но это ли несчастье? В предвкушении лета тем более. Алло.
3: Номер не отвечает.
2: Ну что ж, нет так нет, а жаль, мы старались, очень хотели поделиться с Максимом призом. Ну, этим призом, 3000 рублями и пропуском в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку» можем поделиться с вами. Сегодня шутка Николая Фоменко еще непременно прозвучит, та самая, которая может принести вам удачу. Не пропустите ее. И если вы еще не в улыбайзере, то загружайте туда свою позитивную фотографию. На сайте Юмор.ФМ мы ждем ваши улыбки. Это совершенно бесплатно и очень-очень приятно, а к тому же очень весело и обогащающе. Чтобы игра продолжилась, мне нужно запустить улыбайзер, ну и я желаю вам удачи!
1: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ной не ныл, и ты не ной. Плесень размножается спорами. Поэтому не спорь с плесенью. Неважно, как тебя зовут. Важно, чтобы тебя звали на шашлыки. Сначала ты играешь в азартные игры, а потом на гармошке у прохожих на виду. Вдумайся. Солнечный луч пролетает миллионы километров, чтобы высушить твои трусы на балконе. А ты этого совсем не ценишь. С высоты своего жизненного опыта могу сказать: не видно ни хрена.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ. Может,

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек самой ужасной кредитной истории в истории. Тыщ-Пищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
7: Успел.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
12: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
15: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
16: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
17: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
16: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
17: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если женщина легко согласилась прийти к вам домой, это не значит, что она так же легко согласится уйти.

0: веселый чат.
1: Мы сейчас с вами тоже будем таять от нежности, которую отправили нам в веселый чат. Начнем с привета Насте Яковлевой из Харугвина. Удачи тебе с работой. Сообщение, к сожалению, без подписи. Но хочется верить, что Настя поймала и поняла от кого. Привет из Ростова-на-Дону для Олега. Он всегда за рулем, слушает Юмор ФМ, заряжается позитивом и юмором. Олег, слушай также внимательно и Сатью. Он транслирует очень важные моменты в отношениях. А я тебя сильно люблю и даю последний шанс, написала Юля из Ростова-на-Дону. Олег, а это повод встрепенуться и открыть сайт веселорадио.ру и, возможно, даже все выпуски Сати послушать. А есть еще один привет жене Журавлевой Наталье. Я тебя люблю, пишет муж Николай. Целый день работаем под Юмор ФМ. Население на 100%, настроение на 100% поднимается. Вы супер радио. Прекрасно, нам очень приятно. Радуйтесь и дальше. А мы сделаем все возможное, чтобы это так и было. От Софии из города Озера. Здравствуйте. Хочу передать привет своей семье и собаке Арте, а также моим друзьям Андрею и Илье, с которыми мы сейчас хорошо проводим время на даче. Какие вы все классные и счастливые. Ну и продолжайте радовать друг друга приветами и поздравлениями. Кирилл Горин через час продолжит озвучивать ваши сообщения. В финале этого часа Михаил Задорнов и его легендарный монолог. Чуть раньше рубрика «Гол, ой, штанга». Там Роман Юнусов собрал комментаторский ляп специально, чтобы вы смеялись от души.
0: Поделись

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Нет, друзья, в конькобежном спорте не бывает необъективного судейства. Здесь, как говорится, все в руках у спортсмена и между ног. Как вы прекрасно знаете, чемпионат Европы проходит раз в 4 года. Предыдущий был в 1996, значит, следующего можно ожидать в 2002. Сильнейший удар, и футболист Болтона чуть не убил игрока своей команды. Вообще, по ходу матча можно только удивляться скорости африканских футболистов. Ну, в джунглях-то особо не разбежишься. И вот мяч дали Ковалеву, чтобы он не скучал. И вот, казалось бы, мороз, полминуты до конца матча, метро и трамваи ходят редко, но все зрители как один сидят на местах. Я специально смотрю, и в проходе тоже нет людей. Все сидят. Может, примерзли? Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
6: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
7: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна 10-балльная.

0: 55. Акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Ирина Дубцова в Туле. Я к нему подниму. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Короче, бизнес-план такой. Покупаем яйца по 60 рублей, варим их и продаем по 60 рублей. Навар оставляем себе.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка со зла говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщице говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
6: 0+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик. Красиво придумали.
8: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: российской столице 13.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мать в слезах, отец с ремнем и дед с инфарктом. Девятиклассница Наташа даже не подозревала, что ее статус ВКонтакте, занимаясь прокрастинацией, будет иметь такие последствия.

0: Да, по-настоящему хорошее настроение хранится там, где есть повод. И у нас здесь этих поводов очень и очень много в виде избранного юмора. Это «Веселое радио страны», меня зовут Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. И в этом часе, как и сейчас, как и каждый день, предлагаю делиться друг с другом не только юмором, но и своими историями. Уже в середину этого часа, в рамках веселого чата, озвучу все ваши приветы, поздравления, признания в любви, а также шутки, и сделаю это на всю страну. Ваше сообщение прозвучит в прямом эфире. Главное, направьте его нам на наш единый номер Telegram, Макс и СМС. Номер диктую: +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте подписываться. А вот теперь рассказываю, над чем будем смеяться. В финале часа Игорь Маменко расскажет нам тройку смешных анекдотов. Перед этим поставлю для вас лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов», а еще здесь будет наша фирменная нереклама. Напоминаю, что это как реклама, только очень и очень смешная. Ну а начнем мы со скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на телепередаче».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Шутка длиною в жизнь». Обычно я рассказываю вам про гениев юмористического жанра, великих мастеров репризы, чьи шутки покорили не одно поколение и остаются смешными и актуальными и по сей день. Но сегодня совсем другой случай. Сегодня у меня в гостях человек заурядный, не смешной. Человек, для которого Ширвинт, Райкин, Карцев и Никулин – это просто много ошибок в слове «яичница». Юморист, стендап-комик Александр Полтавцев. 1963 год. В интеллигентной семье художника и пианистки появляется Александр Полтавцев. Он угрожает им ножом, крадет три варежки и подушечку для иголочек.
3: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Нищий Саранск, разруха, зима, свиноферма, выгребная яма. Родители долго думали, как меня назвать. В итоге назвали меня Александром в честь знаменитого российского актера Александра Петрова. Как вы понимаете, имя у меня появилось недавно, буквально со второго сезона «Полицейский с Рублевки», да.
2: 83-й год. 30 декабря, 11 часов вечера. Полтавцев идет в первый класс. Он отправляется за знаниями в ближайшую гимназию для мальчиков. Ближайшая гимназия для мальчиков находилась в 1912 году. Поэтому Полтавцев вынужден пойти в обычную школу.
3: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Но именно в школе я первый раз очень сильно рассмешил человека.
2: Как же?
3: А я сказал учительнице, что я иду во второй класс. Там такое началось. Истерика, катание по полу, битье головой о парту. Что только она со мной не делала.
2: Во времена первого юмористического выступления Александра на дороге сбивает КамАЗ. Он попадает в больницу.
3: Да, это был особенно тяжелый период моей жизни. КамАЗ очень сильно изменил меня. Костей в моем организме стало больше, но они стали меньше.
2: Полтавцев возвращается в юмор. Он пишет свой первый концерт. Собирается полный ДК, Полтавцев начинает свой жесткий матерный монолог и этим самым срывает детскую городскую елку. Одинокий Полтавцев, уже не молодой, больной, неделями не выходит из дома. Из квартиры Александра на весь подъезд начинает раздаваться неприятный запах. Соседи вызывают полицию, они ломают дверь в его квартиру и видят обедающего Полтавцева. Но после этого в жизни Полтавцева наступает рассвет. Появляется Ютуб. Общество деградирует, и Александр постепенно становится для них очень сильно смешным.
3: Да, мои дела действительно пошли в гору. Я написал одну шутку, и этого, оказывается, достаточно, чтобы быть известным стендапером. Да.
2: Такой он, герой нашего времени. Поэтому, если вы тупой, некрасивый и не смешной, ни в коем случае не нужно работать над собой. Нужно просто верить в себя, и интернет вас обязательно оценит.
1: «Однажды в России» лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ Рио 0+.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Только в России в рекламе грузоперевозок среди преимуществ указывают, что грузчики трезвые.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Да вы с ума сошли! Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
2: А наша вяжет.
3: И неплохо вяжет.
2: И отличные, кстати, веники.
4: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
2: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
5: Вяжем веники!
4: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
6: Нажал и плавный мах. И плавный мах.
2: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте «Свяжем и покажем веник.мити».
7: А вы задумывались, какую воду вы пьете?
8: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы.
9: Ах, хорошо!
7: Питьевая вода «Козлиный ключ».
10: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
7: «Козлиный ключ». Вся польза природы в одном глотке.
10: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.
5: Ах, хорошо!
11: Вот уже несколько лет я пользуюсь умной колонкой. С одной стороны, это очень удобно. Но с другой стороны, я все чаще замечаю, колонка гораздо умнее меня. Она подсматривает, подслушивает, знает ответ на любой вопрос. И теперь она в доме хозяин. Что же мне делать?
12: Ответ прост. Меняйте умную колонку на тупую. Дурилка. Действительно тупая колонка.
13: Дурилка!
14: Да, мой господин.
13: Сколько будет дважды два?
14: Минуточку. Секундочку. Еще чуток. Ответ готов. Дважды два равно... Хризантема.
12: Она ничего не знает. Она ничего не может. Потому что она тупая колонка-дурилка в корпусе из водостойкого картона.
11: Это что же получается? Дурилка картонная?
12: Да, она такая.
15: Найди свою дурилку на сайте восстаниемашин.нет.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
7: «В ленте».
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: До сих пор не могу поверить в то, что я грею воду, чтобы помыться, в умной мультиварке, которой я могу управлять с мобильного телефона.

0: веселый чат.
1: И наступило то самое время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и других любых посланий. Номер для сообщений +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Привет, любимое радио Юмор-ФМ, Орел на связи. Поздравляем всей семьей страну с майскими праздниками. Отдельный респект сыну Вячеславу за помощь в огороде. Ура, ура, ура. Такое вот сообщение от Дмитрия. Надежда передает привет из Калуги для мужа Сергея и дочки Маши. Обожаю их шашлык. Жарим. Дочка на самокате катается, а папа собирает шезлонг. Погода супер, класс, отличного вам отдыха. А вот Сергей прислал нам шутку. Девочка, которая получила на день рождения не совсем то, что хотела, сказала со стула не совсем то, что учила. Дарья из Алчевска, ее сообщение: передай привет и говорю, не грусти, не скучай. Иди делай ремонт под веселое радио. Передает она привет своему мужу. Пожалуйста, ловите. Светлана передает привет крестной своей Ольге Семеновой и говорит, что очень сильно вас любит. Ну, отлично. И еще одна шутка от Виктора. За каждым нервным тиком прячется увлекательная история. Правда и смешного. В финале часа тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко, а вот немного ранее насладимся с вами лучшими фрагментами телевизионного шоу «Лиги городов». И еще раз напомню, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви, любые другие послания прозвучат в эфире на всю страну. Главное, направьте все нам на наш единый номер Telegram Акс и СМС. +7 915 0303 567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Бамбалейла. Мытищи.
3: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
4: Эй, привет, ТНТ. Я иду сейчас. Все, я подхожу. Все.
5: Это он.
3: А можно как-то побыстрее?
4: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
3: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
4: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами. 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
3: Может, ты лучше песню споешь?
4: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравицмаринка, значит, есть кравец большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
3: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
4: Сейчас поймешь. Лепрекун с винирами рэп читает там. В пиджаках 3 гномика, 2 клевые мадам. Там за сундук золота борются хлыщи. У каждого 2-го на роже есть прыщи.
3: Ну и что это?
4: Это Лига городов, это ты. Хорошо, но при одном условии.
3: Каком?
4: Не быстро.
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
6: Реклама.
7: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это?

0: Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст ВКонтакте».
2: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ Рио 0+.
5: Да сколько можно долбить?
6: А когда мне еще ремонт делать?
7: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
8: ООО «СЗ «Живи в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
10: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся, сохрани свою жизнь, подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть ее обратно? У меня нет столько денег.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Жена приходит домой, муж смотрит хоккей, и рядом пенек грязный такой лежит. Она говорит, что это такое? Он говорит, часы. Какие часы? Покажи. Он сейчас берет пеньком об стенку. Соседи говорят, ты с ума сошел, уже 15 минут 11.
2: Мальчик конфетки кушает, а мужик подходит и говорит, мальчик, ты конфетки много не кушай, сладкое плохо, будешь толстеть, не надо. Он говорит, а мой дедушка прожил до 115 лет. И что, он тоже кушал конфетки? Нет, он не совал нос не в свое дело.
1: Мальчику Васе подарили набор «Юный слесарь», через 2 недели спился нафиг.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
7: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональной продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gbbonus.ru.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.

0: На столичных 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: По данным Всемирной организации акушерства и гинекологии, самые трудные роды были у мамы Карлсона.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И вот оно, то самое время, когда мы общаемся больше, лучше и смешнее. На календаре воскресенье это раз, и наступило время юмора на заказ. Передавайте друг другу приветы, поздравляйте с любыми событиями, просто рассказывайте о том, как проходит ваш день. Ну а я уже все буду озвучивать. Зовут меня, кстати, Кирилл Горин. Всем привет, всем шикарного дня. И если вы точно хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в прямом эфире, то просто направьте его нам на наш единый номер Telegram, Макс и СМС. Номер вот такой, +7 915 0303 567. А еще помните, что в этом часе каждый из вас может взять и заказать свою любимую рубрику. Главное, просто попросите нас об этом. И у нас первая партия сообщений. Сергей передает привет своей любимой жене Алене и желает вам отличного дня и классного настроения. Степан направляет лучи позитива своей жене Анастасии и просит вас, Настя, не грустить. Говорит, что они прямо сейчас едут отдыхать с друзьями в парк. Класс! И еще один привет от Ирины, которая улетает своей любимой сестре Екатерине. И для вас она говорит, что очень сильно любит и прямо сейчас на всю страну тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
4: Вечная ценность Камызяки – это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
5: Встать, суд идет, а то опять ругаться будет, сами знаете.
4: Отдай! Отдай!
6: На! Че как немощный? Все, хватит ржать, уже в конце концов суд начинается. Все, отучи, вставайте. Давай, Славка, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
5: Преступная халатность.
6: Вот, понял?
5: А что я сделал?
6: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами поморгать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
5: Я просто вашу машину не узнал.
6: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую, вы заинтересованное лицо. Так ты заткнись, понял, адвокат, ты заткнись. Ты на свое лицо посмотри. Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни, дыхни. Что, так не видно, что ли?
4: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос, у меня там сослуживец работает.
6: Какой сослуживец, Русик? А ну-ка расскажи к нам всем, вообще ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом маршем стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Да хватит ржать уже в конце концов, молодежь. Я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
5: В «Пусть говорят», что ли?
6: Какой «Пусть говорят»? Книга, говорю, как называется?
5: «Преступление, наказание».
6: «Преступление, наказание». Как там этого пацаненка наказали?
5: Ой, я уже не помню.
6: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама неучи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
5: Ну я же просила не рассказывать.
6: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Приговор, говорю. Приговор, правильно. Что не исправляешься, ишь, хихикаешь. Значит, приговор, все, ты ж, Русик, засекай.
4: Хоп!
6: Ла-лай-ла, засекай, нормально говорю.
4: Поехали.
6: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Камызякский суд постановил. Учитывая все обстоятельства высококонности характера, всем на общественной опасности, я не относился к категории преступления небольшой тяжести. Суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
4: 9:08. Усейн Болт.
6: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
5: Каких еще лягушек?
6: Это я просто проверял. Ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что, как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тыщ, давайте.
4: До свидания.
6: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле. 250-470.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И у нас новая партия сообщений. Анна передает привет своему чудесному и любимому мужу Кириллу и говорит, что обнимает вас, а также желает отличного настроения. Андрей передает привет своей любимой сестренке Елене и говорит, вам всегда слушать Юмор ФМ. Андрей, спасибо. Елена, брат плохого не посоветует, правда. Анжелика Новикова из Чехова вам передает привет Семен и говорит, что сильно вас любит. Внимание, фиксируйте. Ирина и ее сообщение. Передаю привет любимому мужу Руслану, любимой своей мамочке Танюше и любимому Савельичу. И еще один привет у нас от Степана, всей стране и своей жене Кристине. Он улетает, ну а специально для вас прямо сейчас. И на всю страну для всех улыбок Сатья с юмором на Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Марина, продавец из Саратова, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. У меня такая проблема. Мужчины в наше время, даже при первой встрече, вообще не хотят утруждать себя общением. Сразу или к себе приглашают, или готовы сами в гости приехать. Но это, конечно, для меня странно. Вот у меня вопрос, почему мужчины сейчас ведут себя подобным образом? Может быть, это вене времени такое, действительно? Что это за массовое явление такое у них? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
3: Почему мужчины не хотят утруждать себя каким-то общением? Да, потому что женщины соглашаются. Они начинают строить из себя легкодоступных, таких простых, независимых. Да, конечно, мне ничего не надо. А что женщина не... Я на лекциях очень часто слышу, когда женщины... Да, что женщина не ходит, не хочет секса. Да это и я его использую. Мы тоже люди, свободные люди в свободной стране. Ну, к вам так и относятся. Теперь вопрос, а где ты находишь этих мужчин? Может, вы на сайте для секса встречаетесь и... все сайты для знакомств, это сайты для чего? Кто знает? Для секса, конечно. Там, ну, все мужчины туда приходят для этого. Вряд ли он такой. Ищу семью. На сайте для знакомств. Женщина для семьи. Да ну, что-то я в это не сильно верю. Нужно понимать, что нам очень понравилась эта вольность, эта доступность, эта необремененность, эта независимость. А это побочный эффект этого всего. Ты позвонила, мужчина говорит, я хочу секса, приезжай ко мне. Значит, я хочу пообщаться. Но ты меня не услышала, я хочу секса, можешь, я даже к тебе не поеду. Может, ты, ну, страшная, а я сейчас потрачусь на метро. И потом, не слова нахлебавши вот это, в рукавицах с бисером сиди, все время потратил. Не знаю, меня окружает масса людей, и они не чужды для общения. Мне, например, нравится общаться. Я могу долго общаться с людьми. Хотя секс тоже нравится. Потому что, ну, часто, я часто на лекции спрашиваю, и по ответам вижу, что вот сидит женщина, задает какой-то вопрос. Я говорю, а зачем ты вот спишь, ну, с ним на первом свидании? Она говорит, ну, не я такая, жизнь такая. Я-то сама вся в белом, у меня высокие моральные устои. Вокруг шли просто. И если я сейчас ему не дам, его утянут в гнездо, эти адские твари с глазами, как блюдца, да. Поэтому не я такая, мир такой. Если окружают шлюхи, надо вступить в битву со шлюхами, победить шлюх в крайности, на крайняк хотя бы их возглавить. А потом удивляются. Что-то нету принцев. Запомните, то, что принцы пропадают, есть всего одна причина. Принцессы иссякли.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Дежди Плюс. Для вас поет и шутит Нюша.
1: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат-чат-чат-чат.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Надежда Ангарская, плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
4: Успел.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
8: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование партнера агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы так давно женаты, что жена может договаривать мои фразы. Начало тоже придумывает она. И еще что-то добавляет от себя в середине.

0: на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И мы возвращаемся к вашим посланиям. Татьяна Никифорова из Кубинки передает привет своей семье, супругу Сергею, дочери Юлии. Мы ударно поработали в празднике весны, в день весны и труда. И всем мира желаем здоровья и с наступающими праздниками, в том числе, пишет. Сергей передает привет своим друзьям Ване, Диме и Давиду. Просит вас как можно быстрее возвращаться обратно, потому что он уже начал готовить шашлык. Класс! А Анастасия из Красноармейска, ее сообщение. Но меня просто золото, а не свекровь. Она подарила мне самого лучшего мужа Фокина Евгения. Едем от нее сейчас из Рязани домой после выходных, и вот так грустно, что пришлось на время расстаться с ней. Люблю ее, ваша Стасия из Красноармейска. Отлично, не грустите. У нас тут очень много всего, чтобы улыбаться каждый день. Напоминаю, если вы хотите, чтобы ваше сообщение услышала вся страна, то просто направьте его нам на наш единый номер Telegram Max SMS-сообщение. Номер плюс 7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Ну а для Георгия и Алены из Новосибирска прямо сейчас на всю страну большой стендап.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
2: Спасибо, что вы все пришли.
3: Очень приятно вас видеть. Слушайте,
2: я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. И когда я говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых, блин. Правда, Николая Второго. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обоссался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд, это передержка. До Читы на автобус ехать 80 часов без остановок. На это способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там, где тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день к тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. Она должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят бригаду, а я с бабушкой клон по первому. И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, хочешь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, ну, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. У меня много друзей, там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого, там, чего-то, Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет в биографии графы, ведущей ярких зажигательных событий. Я порой думаю, а как, ну, вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал: «Вау, ребята! Обалдеть! Вы лучшая команда! Шовчик к шовчику, ребят!» Они говорят: «Это подъезд». Я такой: «А-а-а!» Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: юмор на заказ.
1: И мы вновь с вашими сообщениями. Оксана передает привет Ижевску и всем дачникам. Сегодня пишет: хорошая солнечная погода. Всем хорошего настроения и спасибо большое Юмор-ФМ. Но Оксана, все для вас. Евгений из Батайска передает привет и сообщение Алексею и говорит вам спасибо за замену масла. Здравствуйте, передаю привет всему Брянску. Сейчас с семьей жарим шашлыки и готовим плов. Хороших всем выходных. Вот такое вот сообщение у нас. Плюс есть привет любимому Сергею от Аллы. Также другой уже Сергей передает привет со всей стране и своей любимой жене Надежде. И еще один привет от Арсения. Он улетает своей жене Алене и дочке Александре. Пишет: мы отдыхаем, слушаем Юмор ФМ и по вашей просьбе прямо сейчас и на всю страну самый лучший ДН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший!
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший ДН. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Друзья, хорошо же, когда родители и дети по-настоящему понимают друг друга. Вот, например, крошка-сын подходит к отцу и говорит: папа, у меня к тебе два важных вопроса. Да, сынок, я тебя внимательно слушаю. Первый, значит, вопрос: можно ли мне получать побольше денег на карманные расходы? А второй: почему нет? Москва, как известно, не только порт пяти морей, но и очень гостеприимный город. Представьте, иностранец отправился в путешествие по России на целый месяц. По возвращении всем его друзьям безумно интересно, естественно, как он там провел время. Никто из них никогда не был в России. Значит, собрались, они сели, выпили, пожарили барбекю и говорят своему другу: ну, давай, рассказывай. И он начал рассказ. Это просто фантастика, вы не представляете. Сначала по приезду сели с русскими водки выпить, потом поели пельмени, затем с татарами ели чак-чак, с дагестанцами шашлык. Был на дагестанской свадьбе еще, кстати, там стреляли из автоматов, танцевал лезгинку, да, я. С якутами какую-то мороженую рыбу ел, с бурятами даже не помню, как эта пища называется, какое-то там мясо экзотическое. Еще алтайцы, да, редким медом каким-то угощали. Друзья прям заслушались. Ага, обалдеть. Ну а дальше-то что? Как? Что дальше? Он говорит: а дальше? Как из Москвы выехал? Вообще офигел! Что не говорите, а красота, она в глазах смотрящего. Рассказываю. Два дворовых кобеля сидят на улице. И вдруг мимо идет пушонка. Один кобель говорит: боже, посмотри, какая она прекрасная. Второй отвечает: это ты ее еще мокрой не видел. Там фигурка.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Реклама.
5: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
6: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
7: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
8: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.

0: Звони 51-60-10. ООО «Социональный». Проектная декларация на сайте nasa.com.rf.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В японской национальной кухне есть блюдо с названием СССР. Это 1/6 часть суши.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас финальная тройка сообщений к этому часу. Виктория из Самары передает привет своей любимой маме Татьяне.

0: Они желают вам хорошего настроения, отличного дня. А Артем из Петрозаводска направляет лучи позитива всем-всем-всем и поздравляет всю страну с праздниками. Взаимно! И еще один привет у нас от Дмитрия. Привет этот прилетает к нам из Тольятти. Улетает он всей стране и своей любимой жене Валентине, а также сыну Александру. Он его тоже направляет. Пишет всех с праздником. Класс! Напоминаю, все ваши сообщения, приветы, поздравления, а также шутки, потому что в следующем часе мы уже встретимся в рамках веселого чата. Там я буду шутить вашими шутками на всю страну. Ну, и озвучу остальные сообщения в том числе. Главное, направьте их по нашему единому номеру +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте подписываться. Ну а под занавес часа предлагаю насладиться монологом маэстро Жванецкого.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка, дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий. Вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Но я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье? И все. Ну, хорошо, не хотите вечер, не надо. Я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша, бросьте это дело. Не приставайте, папаша. Не приставайте. Я же объяснил. Ну, посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный, у меня просто настроение хорошее, но я звездану и все. Зачем вам эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел, ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение. Я не виноват. Но я разворочу мостовую. Я найду тот кирпич. Дед, отойди. Дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит. Я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха. У меня сегодня радостный день. У меня день рождения. Я спросил, как его здоровье. Мне было 30 лет. Я защитился. Вот диплом. Жена красавица. Дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе. У меня все впереди. Он ходит за мной с утра. Любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик. Помоги дорогу перейти.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.

0: на столичных 15.00.
1: На Юмор-ФМ.
2: С возрастом я стал ждать выходных не для того, чтобы погулять, а для того, чтобы не выходить из дома.

0: Если исходить с ума, то только по приятным вещам. Например, от ваших улыбок это тоже можно делать. Которые, кстати, каждый день получают шанс выиграть большой приз. И это я про автомобиль. Здесь, на просторах самого веселого радио страны. Все очень просто. Наш супер-игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. И если вы еще не с нами, то рекомендую прямо сейчас сделать селфи своей улыбки. Далее, полученный шедевр в виде фото вашей замечательной фотографии улыбки нужно просто загрузить на нашем сайте веселоярадио.ру. После чего ловите автомобильные шутки Фоменко. Но как именно мы играем, покажу уже в этом часе. Почему? Потому что совсем скоро прозвучит та самая шутка. Когда мы не скажем, но ждать рекомендуем всех, кто уже с нами в игре. Прибавляйте громкость динамиков и ждите нашего звонка. Звонить вам буду я, Кирилл Горин. Всем привет. А еще я буду озвучивать ваши сообщения, шутки, приветы, поздравления и любые другие послания. И сделаю это примерно в 34 минуты этого часа. Произойдет это, конечно, в рамках веселого чата. Номер диктую для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаем и в Максе, и в Телеграм, и даже СМС. Главное, не забывайте подписываться. А вот теперь рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале всеми любимый Сергей Брунов озвучит для нас избранный фрагмент из произведения «12 стульев». И произойдет это в рубрике «Ильф, Петров и Брунов». Немного ранее здесь будет Николай Фоменко и целых 5 раз пошутит про красоту. А еще обязательно услышим лучшие и самые смешные детские перлы в исполнении угарного папы, он же Гар Дмитриев. И через несколько секунд шутки песни плюс. Ведущий Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях Катя Лель. Это Юмор ФМ. Шутки песни. Автомобиль за улыбку.
1: Шутки песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Надя.
3: Я, да?
4: Да, ты твоя песня.
3: Ну, давайте.
1: У салата вышел срок, дома посижу.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Однажды вечером одной певице облачиться было не в чего. За гонораром барышом пошла на сцену голышом, на главной площади, да в городе большом. Пора приодеться на сцену в трениках, тельниках, в валенках ступай, помогут согреться. И ватник стеганый, и малахай. Пускай на обнаженку спрос немалый, пускай на сцену никого в трусах не выпускай. Следить будем строго, в рутюбе видно все, ты так и знай.
5: Какая актуалочка. И рутюб тут, и давайте себе хорошо одеваться будем прилично. Если что,
6: очень видно, правильно, все. Между прочим.
7: Да. Не похоже на тебя, не похоже. Похоже на меня, просто так живущий с нами дома отчим.
3: Не похоже ни на кого, на маме
5: поёт. Ни на кого же не похоже.
3: Не похоже на меня. Тебя. Это смешно, да.
4: Надюня, Надюня, ты.
1: Вот было жутко, мы встретились в маршрутке, госномер 666. Это просто жесть, мы говорим, добрый водитель, газель остановите, а он не понимает, и дальше на педальку нажимает, нажимает.
8: Женщину я надуваю, подожди. Женщину я надуваю, женщину я надуваю, хватит улыбаться, бывают ситуации.
3: Ну это смешно же.
0: Так, Катя.
7: У Полины пух, а у Айгюль прямо не пух, а усики.
3: Кошмар какой-то, блин.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
7: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: гаражі.
1: Юмор ФМ. Шутки. І пісні. Юмор ФМ.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Хочешь, чтобы тебя ненавидели одновременно и автомобилисты, и пешеходы? Вставай на самокат!
0: Автомобиль за улыбку.
2: Только что прозвучала та самая шутка Николая Фоменко, которую кому-то из вас в моменте нужно будет сейчас повторить. За правильный ответ вы, конечно же, получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы продолжаем играть, продолжаем дарить каждому из вас шанс выиграть этот замечательный автомобиль уже в конце этого года. Для участия нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру, загрузить свою фотографию здесь на нашем сайте, фотографию, соответственно, с улыбкой, и получить шанс выиграть автомобиль. У вас, конечно же, будет еще ближе к этому моменту. То главное, присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Помните, что участие в игре абсолютно бесплатное. Ну а мы переходим к следующему нашему моменту, выбору нашего очередного игрока. В этом нам поможет наш фирменный улыбайзер. Как это происходит, кстати, можно посмотреть на сайте веселорадио.ру. Прямая трансляция для вас уже доступна и для всех. Ну а я говорю два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну а звонить мы прямо сейчас будем Денису в Нижний Тагил. Узнаем, как у Дениса проходит выходной день. Надеемся, что он тоже отдыхает, как и многие, как и все. И, соответственно, убедимся, слушал ли он Юмор ФМ или нет. Итак, Денис, я набираю ваш номер телефона. Номер телефона мы набрали. Ждем соединения. Занято. Может быть. А может быть такое, что у человека просто что? У человека, возможно, соскочил палец. Попробуем еще раз позвонить повторно Денису в Нижний Тагил. Узнаем, как у него проходит, соответственно, день. И что же произошло, почему трубку он не берет. Звоним еще раз, Денис. Попытка номер два. Набрали. Быстро, оперативно повторяем ту же процедуру пальцами электронными. К сожалению, сегодня мы не сможем сыграть с Денисом в игру «Автомобиль за улыбку». Не получится. Но хочу напомнить. Все, кто знает Дениса, передавайте ему привет от Юмор ФМ. Почему? А потому что нужно кое-что напомнить. Напомните, что его улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. И она может быть выбрана еще раз повторно снова. Тогда уже, когда мы позвоним в другой раз, мы точно услышим голос Дениса. Он повторит нам шутку. И будем верить в лучшее. Шанс есть у каждого. Прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру, присоединяйтесь к нам в игру. Участие бесплатное, для участия от вас требуется только фотография вашей улыбки. Сделали селфи, загрузили на сайте веселорадио.ру и все. Шанс получили, ждите нашего звонка, ловите шутки Фоменко. Мы вам позвоним, и за правильный ответ вы получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал. Все очень просто и максимально бесплатно. Ну а данный эпизод игры у нас сыгран, нам остается только заново запустить наш фирменный улыбайзер по одной и важной замечательной причине, по которой игра наша все равно продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: «Угарный папа».
1: Папа собирается переодеваться и говорит 5-летней дочери: «Викуль, выйди из комнаты, я переоденусь и придешь обратно». Вика в недоумении: «Ну что ты, пап, я только посмотрю, а смеяться и пальцем показывать не буду». Мама, папа и 4-летняя Лиза пошли на УЗИ. Семья ждет прибавления, и когда доктор сказал, что будет мальчик, Лиза ответила: «А мне братика не надо, поищите там девочку». Из школьных сочинений Максима: «Хорошо кататься на санках с горки, особенно зимой». Василий Иванович Чапаев был великий полководец. У него был конь, на котором он прожил всю свою жизнь. На крыльце школы стоял ученик средних лет.
0: Угарный папа.
1: Когда 5-летнего Мишу спросили, чем занимается его дедушка, он, недолго думая, ответил: «Мой дедушка работает мазаем, зайцев в трамвае отлавливает». 3-летняя Вероника хочет, чтобы ей подарили собаку. Когда ее дедушка спросил: «А зачем тебе собака?», девочка воскликнула: «Дедушка, ну это же так просто! Ну кому я еще могу пожаловаться на мою тяжелую жизнь?» Маленькая Галя гордо заявляет домашним: «В этом году я заканчиваю детский сад и иду работать школьницей». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Телеграм Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао!

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
6: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бабаюпик. Красиво придумали.
0: «Кузя. Путь к успеху». Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Попросил Иван-Царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.

0: веселый чат.
1: Вот и пришло то самое традиционное время для ваших шуток, приветов, поздравлений и признаний в любви. Номер для посланий плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас, телеграм, макс и смс, и не забывайте подписываться. Галина пишет: передаю привет из поселка городского типа Фащевка своему любимому мужу Косте. Я тебя люблю, а также привет доченькам Кире и Мире и моим друзьям. Всем мира и здоровья от Галины. Класс! Сергей передает привет своей любимой жене Ангелине и говорит, что вы у него самая лучшая и самая красивая. Красивая. Вот так вот и написал, дословно. А вот Петр прислал нам шутку. Порезал палец об упаковку пластыря. И вот вся жизнь вот так. Кристина передает привет своему мужу Диме и желает вам отличного дня. Также на связи у нас Пермь. Ольга направляет воздушный поцелуй своему мужу Виктору и сыну Александру. А также говорит привет всем своим друзьям, Ване и Ксении в частности. Ирина передает привет своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье. И пишет, что они прямо сейчас едут отдыхать в гости. И еще одна шутка от Сергея. У нас с моей девушкой очень серьезные отношения. Мы с ней не сменялись уже 2 года. И смешного в финале этого часа услышим избранный фрагмент из произведения «12 стульев» в исполнении Сергея Бурунова, а произойдет это в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». И совсем скоро встречайте Фоменко и 5 шуток про красоту. Еще раз напомню номер для ваших посланий. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: красоту.
2: Природа щедро одарила ее красотой. И на этом подарки закончились.
3: Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью, значит, она кому-то мстит.
4: Показал фото жены пластическому хирургу. Тот сказал: проще хвост пришить.
2: А в Таиланде красивая девушка. Может и приласкать, и приголубить. Каждая девушка немножко Мэрилин. Просто кто-то Монро, а кто-то Мэнсон.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: В настоящее время в столице примерно 23 градуса со знаком плюс. Чистое ясное небо без каких-либо облаков. И все это в компании легкого ветра, скорость которого 1 метр в секунду, а направление западное. Атмосферное давление немного пониженное, завтра будет в норме. Ночью термометр покажет нам плюс 14. Этим вечером плюс 20, ну а завтра 26 градусов и без каких-либо осадков.
6: Реклама.
7: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
9: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте. 12+.
10: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле. 250-470.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал: «Приобретайте билеты, граждане! 10 копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам 5 копеек! Нечленам профсоюза 30 копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к 5 набралось уже рублей 6. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе: «Видишь, Танюша, а ты говорила, что за вход в провал платить не нужно, не может быть. Правда, товарищ?»
3: «Совершеннейшая правда», — подтвердил Остап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход».
2: Перед вечером к провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом: «Членам профсоюза 10 копеек! Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек!» Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
3: «С целью капитального ремонта провала», — дерзко ответил Остап. «Чтоб не слишком провалился».
2: В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал 3 врученные ему фразы:
4: «Мсье, je ne mange pas, geben Sie bitte, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы».
2: Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. «Сколько насобирали?» — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.
4: 7 рублей 29 копеек».
3: «Для первой гастроли дивно. А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали. Ну, кисточка, я провел время недаром. 15 рублей, как 1 копейка. Итого, хватит».
2: На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил 2 стула. Для большей безопасности вскрытия друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижными огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. FM. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Когда все идет не совсем по плану,
10: это что за ерунда, а?
9: Становится только веселее. Александр Рева, Елена Валюшкина, Владислав Ветров, Никита Тарасов и другие в «Приключении для всей семьи» «Ждун 2». Уже в кино. 6+.

0: Москве ровно 4 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Это вы в интернете такие смелые. А как говорить тосты на праздниках, так надейтесь, что до вас очередь-то и не дойдет.

0: Да, надеемся, что ваши выходные проходят в компании настоящего зеленого цвета. Где-нибудь на природе, под солнцем, и чтобы еще и вкусная еда и приятное окружение. Ну а дополнительно для вашего настроения и для лучших улыбок у нас здесь много юмора и лучшая музыка. Это самое веселое радио страны. И меня зовут Кирилл Горин, и я говорю вам всем привет. Кстати, вы тоже можете взять и сказать привет на всю страну, а также можете передать любые сообщения, признания в любви. Можете поздравить с любыми событиями и просто историей о том, как проходит ваш замечательный день. Для того, чтобы ваше сообщение прозвучало на всю страну, просто возьмите и направьте его нам в наш веселый чат. А номер у нас вот такой. +7 915 0303 567. Сообщения принимаем и в Телеграм, и в Максе, и в СМС-формате. Пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте подписываться. Ну а прямо сейчас расскажу о том, над чем же мы будем смеяться в этом часе. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Плюс услышим протоколы совершенно нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити», а также обязательно впитаем порцию брутальных цитат Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». И через пару мгновений встречайте на всю страну и для вас большой стендап. Это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Макаёнок, Минск.
2: Здрасте, здрасте. Счастья, здоровья. Так, будем знакомиться. Меня зовут Андрей, я коренной москвич. Уже 2 месяца как. Хожу, короче, сейчас по Москве, веселюсь, мне очень много нравится чего. Недавно был в торговом центре, слышал самое странное объявление в своей жизни, мне кажется. Там было типа так.
3: Бум-бум-бум. Кто потерял паспорт, пожалуйста, подойдите на стойку информации.
2: Хотел сказать, мужик, кто потерял паспорт, написано в самом паспорте. Честно. Если провести более детальное расследование, то можно даже понять, как этот человек выглядел, в каких странах до этого он мог потерять паспорт, знаете? Интерактив какой-то в торговом центре уже там как-то веселее, живенько. Не, честно, мне интересно. Я до этого столько россиян только в Турции видел. Мне вообще каждый день это интересно. Я вот как-то был недавно тоже за границей, со мной отдыхала такая пара, очень-очень колоритная. Там такая, ну, женщина, я пишу, ну, чтобы вы понимали, я — это ее левая грудь. Вот она такая, знаете, масштабная. Вот муж тоже такой, типа, они там постоянно что-то ходили, она говорит, щелкни меня здесь, щелкни меня здесь, щелкни меня тут. Я думаю, блин, я уже щелкнул, честно говоря, на месте мужа, уже не дает отдохнуть вообще никак. И они постоянно загорали, постоянно. Она его бедного просто измывалась над ним, говорила, надо загорать. Надо загорать. Он как-то лежит, говорит, Оль, я уже не могу, пойдем. Говорит, нет, лежи, надо загорать. Надо загорать. И в какой-то момент, когда уже прошло 40 минут, мужик встает и выдает просто гениальную фразу. Он смотрит в небо и говорит, Оля, лицу пи***а. Я думаю, знаете, как емко сказано, да? Похоже на какой-то советский слоган, да? Типа, землю рабочим, власть крестьянам, лицу там, типа так. Короче. 33 мне будет, 33. Я, честно говоря, раньше думал, что к 33 поменяется все в моей жизни. Я себе представлял, думаю, буду таким статным дядькой, классным, у меня все будет. В итоге в 33 изменились только мозги, и то не в лучшую сторону. Если честно, мы с друзьями, у нас плюс-минус одинаковая компания по возрасту, мы просто изобретаем какие-то дебильные игры. Вот серьезно. Мы недавно изобрели новую игру, мы нажираемся, а потом мерим друг другу давление. Честно. Как-то по-другому стал к расставаниям относиться в детстве, что-то когда тебе 19, 18, 20 лет бросают, ты все такой, типа, эх, отжал себе лайки обратно. Бывшую тоже как-то встретил сейчас недавно в городе, так спокойно, честно вам скажу, я встретил ее, она сейчас шла со своим новым молодым человеком, там какой-то весь какой-то что-то сгорбленный, я думаю, а что вы женились даже, если честно? Ну, все... Не, причем из хороших побуждений, потому что раньше у нее до меня был какой-то бизнесмен, потом я думаю, ну, Оль, дальше овчарка, надо уже тормозить. Короче, в поиске супруги, и какие-то странные критерии появляются с возрастом, типа, вот я недавно решил, что хочу, чтобы моя будущая жена была начитанная, вот честно. Потому что как-то раз ко мне приходила моя знакомая, говорит, ого, Андрей, у тебя на полке столько книг, а там стояло 3, чтобы вы понимали. Ровно 3. Причем 2 из них видеокассеты, я... Страшненькие девушки, молодцы. Страшненькие реально хорошие. Они классные. Вы замечали, чем страшнее одноклассница, тем быстрее она выходит замуж? Замечали?
4: Да.
2: Серьезно. Она... Вот вы сейчас тут сидите, а у нее 5 детей. Она не могла прийти. Про красивых девушек говорят, что у них там в глазах горит огонечек. Вот у страшненьких у них там догорает языческое капище, знаете. Жалко, что стражников не берут в шоу «Холостяк». Потому что там, вы знаете, все эти красивенькие такие, боже мой, я не знаю, примет ли меня холостяк такой, какая я есть. Стражников пришла и сказала, вот такая я есть. Вот, вот она, вот. Вот фотография моей матери, вот такой я буду. Бери пока на пике, все. Лучшая форма. Дальше будет хуже. Ладно, друзья, у меня все. Спасибо вам большое. Классная публика.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ Рио 0+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.
8: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Поминка на Юмор ФМ.
1: Уважайте своего начальника, ведь вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Много будешь жить, скоро состаришься. Если есть рыба-пила и рыба-молот, значит, где-то есть рыба-прораб. Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил. Никогда не влюбляйтесь в девушку с подбитым глазом. Скорее всего, она уже влюблена. Женщина, запомни, у мужчины тоже есть чувства. Например, чувство голода. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если и я, то уже никакой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот так иногда приходишь домой с работы, а там твоя жена весь день сидела в интернете и поняла, что у вас проблемы в отношениях. И сейчас она тебе все объяснит.

0: Веселый чат.
1: Наступило время для ваших посланий. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и СМС-сообщение. Пишите нам прямо сейчас. Лиза и ее сообщение. Еду из Владимира, передаю привет бабушке Томе и дедушке Юрии, а также маме Вике и папе Алексею. Евгений передает привет ветеранам Моложанинского района. Отдыхаем, пишет о Шишковском пруду. Отлично, всем хорошего отдыха. А вот Виталий прислал нам шутку. Перелет обойдется в два раза дешевле, если не покупать обратный билет. Да. Из деревни Сухоруково Смоленской области большой привет от Яны своей семье, маме Нине и папе Леониду, а также Сонечке и Артему. Все покрасили, пишет, все убрали, пора и шашлыки есть. Приятного аппетита! Алена передает привет своим любимым Валерию, Назару и Даниле и направляет этот привет в село Харино. И еще одна шутка у нас имеется от Виктории из Петрозаводска. Если в моду войдет лень, я буду самый стильный и крутой. Еще один привет у нас от Павла из Челябинска. Направляется своей любимой жене Ангелине. Ну а мы продолжаем. Шутите вы, шутим и мы в финале этого часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда. И немного ранее реалити-криминалити и протоколы совершенно нелепых преступлений. Еще раз напомню. Все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания прозвучат в эфире и произойдет это, конечно же, на всю страну. Главное, направьте все по верным координатам. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
1: Реалити криминалити.
3: Будучи недоволен фальшивым голосом и репертуаром певца в летнем кафе «Лилия», я, Козлов ВК, в порыве резкой возмущенности слишком стремительно встал с пластмассового стула, который, отлетев в сторону, ненамеренно попал певцу в голову. Полученные им телесные повреждения считаю несопоставимыми с причиненным мне моральным ущербом от прослушивания. Гражданка Галкина обвиняет меня в своем изнасиловании, с чем я категорически не согласен. Мы с ней, не скрою, потерлись малек, но на чисто добровольной дружеской основе. Потом я купил еще одну бутылочку и хотел выпить ее в лесу. Но так как леса поблизости не нашлось, пришлось выпить ее в телефонной будке. Я, Винокуров К.Е., бегал вчера по лестнице в куртке с привязанным к ней стулом, потому что был в сильном отравлении минеральной водой. Обещаю, что больше в заведении пивной паб я обедать не буду. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Реклама. Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте. 12+.
5: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся, сохрани свою жизнь, подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
7: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
8: Проспект Ленина, 54Б.
9: О, Европейский квартал.
10: Да сколько можно долбить?
11: А когда мне еще ремонт делать?
12: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
13: ООО «СЗ «Живи в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250 470.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Оказывается, сборная России по футболу — это просто переодетые люди.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские. Супер. В номере есть телевизор. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. Пока оформлялись на ресепшене, какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы. Слава богу, отбились. Американцы, кошмар. Кошмар. В туалете такой тусклый свет, что затруднительно бриться. Русские, это безобразие. В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы, в номере было так много непонятных кнопок, для разъяснения пришлось позвать консьержа. Русские, в номере было очень много непонятных кнопок. Решил разобраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных, под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи-американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы, безобразие, вода в бассейне такая холодная, не искупаешься. Русский, вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы, в гостинице бюрократия, не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русский, в гостинице беспредел. Не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие, вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт. И ни один не приехал, русский. Очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель, здесь в лифтах накурено. Русский, странный отель, здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано, no smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар, в этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русский, классно, прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак, только омлет и мюсли. Русский, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой кока-колы. Русский, беспредел, нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался закупленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ». 0+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: на столичных 17.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Кто-нибудь объяснит мне, почему последнее китайское предупреждение сопровождается отборным русским матом?

0: Да, все правильно, гудбай. Захотели сказать, сказали. Захотели пошутить, пошутили. Захотели улыбнуться, правильно, улыбнулись и получили шанс выиграть новый автомобиль за свою улыбку. И это возможно в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Улыбнитесь на камеру своего смартфона, далее загрузите фото на сайте веселое-радио.ру и ловите шутки Фоменко. Сегодня вы загружаете свое фото, а уже завтра мы можем позвонить именно вам. Вы правильно повторите заветную шутку в эфире за правильный ответ. Получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал, в котором у вас будут уже все шансы взять и выиграть новый автомобиль уже в финале этого года. Все правильно, все очень просто и, самое главное, совершенно бесплатно. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Ну а тем временем с вами в студии по-прежнему я, и зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Также мы можем тоже передавать и ваши приветы, и поздравления, и признания в любви, и любые другие послания, но что самое главное, присылать их желательно нам на наш единый номер Telegram, Макс и СМС. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас, не забывайте подписываться, и в середине этого часа в рамках веселого чата я обязательно озвучу ваше послание. Также теперь поговорим немного о том, что нам даст еще больше поводов для улыбок. В финале этого часа Игорь Маменко расскажет нам тройку смешных анекдотов. Перед этим услышим лучшие фрагменты шоу «Лиги городов», а еще насладимся нашей фирменной нерекламой. Напоминаю, что это как реклама, только очень и очень смешная. Ну а через несколько секунд скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Так, я буду севиче сибаса с авокадо.
3: Янчик, а вот пельменштейны со сметанкой ты не заметила, да? Ну, смотри, или организм прям сильно севиче требует. Просто пельмени же тоже, ну, старались люди, фотографировали.
2: Валера, а что происходит?
3: Да я не знаю. Я не знаю, что происходит. В том-то и дело. Но явно что-то происходит, если Набиуллину чаще, чем Сашу Таню по телевизору показывают.
2: Так, все, я поняла. Нам с тобой надо учиться финансовой грамотности. Короче, я увидела в интернете какие-то онлайн-курсы, где обучают тому, как откладывать по 150 тысяч в месяц, если зарплата 7500. И стоят такие курсы всего 70 тысяч.
3: Кто б тебя научил на работу-то устроиться?
2: Чё?
3: Вот это же ты слышишь, вот это же ты слышишь.
2: Валера,
3: почему остальное мимо, Ян? Я знал, что у меня ничего не получится тебя переубедить, поэтому я позвал человека, который знает, что это такое жить с тобой и экономить.
2: Что? Валера! Ты позвал мою маму?
3: Ну, конечно.
2: А чё она на улице стоит? Мама!
3: Ольга Александровна, все, заходите, там дверь.
4: А, да. Да.
3: Здрасте.
4: Здрасте.
3: Присаживайтесь.
4: Я сразу говорю, я ничего заказывать не буду. Я очень плотно поела на свадьбе у сына в 2008 году.
3: Присаживайтесь. А я как раз вашей дочке рассказываю, что надо экономить.
4: Да. Яна, Валера прав. Ну, надо экономить, дочь, как-то. Я вот не знаю, нас родители учили экономить, да. Вот мне в первом классе ручку купили на все 11 лет, как потом выяснилось, да. У меня в шестом классе паста закончилась, я как дунула стержень. И еще 2 года писала. Вот в наше время, вот там еще, не просто ж блюдо из потрошков появилось, понимаешь? Вот эти пупочки, сердечки, кишочки.
2: Стоп! Валера, если ты меня начнешь кормить вот этой вот всей фигней, я на тебя заяву накатаю, я тебе обещаю.
4: Доча, ну не только же в еде надо экономить. Валера, прав?
3: Да, Валера, прав, да. прав.
4: Вот я все время вещи за сестрой донашивала. У меня первая вещь, только носки появились личные в 34 года. Для меня фраза «я без трусиков» означала только, что старшая сестра еще из трусов не выросла просто, понимаешь?
2: Господи, какой кошмар! Мама, что ты такое несешь, а?
3: Ты тоже давай не отвлекайся. Мама же, ну, не потому экономит, что бедная. Она просто всегда готова дать отпор экономический удару вот этому по ее, как она говорит, гаманку. Ты вот этих бабушек знаешь, которые на похороны откладывают, а потом коснись, у них 7 миллионов под матрасом. Она какие похороны рассчитывала? Что Плещенко лично в яму сказал «прощай, прощай».
2: Так, стоп, подожди.
4: подождите.
2: А как вам такой вариант? А если ничего не случится, все будет хорошо, получается, мы просто будем жить как бедняки. Хотя у нас есть деньги. И потом в старости мы поймем, что мы ничего не видели, мы во всем себе отказывали, мы не путешествовали и захотим это все сделать за один раз. Сразу. И умрем в туалете своего собственного клуба в Дубае в платье Dior, обоссавшись.
3: Ольга Александровна, вы что задумались?
4: 12.
3: Что 12?
4: 12 миллионов у меня под матрасом лежит. Доча, а я вот думаю, вот это что ты все перечислила, эти денежки, их хватит, как думаешь, а?
2: Валера, ты что наделала?
3: Ты сама этот вариант
4: предлагала. Я вот сейчас что подумала, а? Я за 60 лет ничего вкуснее и красивее квашеной капусты не ела, а? Я хочу в Дубае в туалете обоссаться в платье Dior.
3: Нет.
4: Пожалуйста, ну пожалуйста.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ Рио 0+.

0: звони. 51-61-10. ООО «СМЛ». Проектная декларация на сайте nasa.ru.ru.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы вдруг увидели в метро известную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
2: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку – крем-цемент для волос «Каменюка».
3: Дождь, ветер, мороз, солнце – для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с «Каменюкой» я под надежной защитой.
2: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент «Каменюка» и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь «Каменюка» фиксирует намертво, навсегда.
1: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
2: Крем-цемент «Каменюка». Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
3: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
2: Да, пожалуйста, обращайтесь.
4: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
5: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
6: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
4: В знакомой с детства трехлитровой банке.
5: На самых дальних полках.
6: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
4: Уже с активированным углем.
6: Соки и нектары. Осадок.
5: Осадок сладок.
7: Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
8: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
7: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
9: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
7: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая дымовуха.
9: Надежные, безопасные, долговечные домашние камины «Дымовуха».
8: Ну, во-первых, это красиво.
9: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
10: Дымовуха!
7: Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
9: Забудь бытовуху. Купи дымовуху. Закажи онлайн на сайте www.alisichkivzalispichki.oy.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сапелье, сотрудник аптеки, помогающий подобрать подходящий спрей от насморга.

0: Веселый чат.
1: Да, это веселый чат, плюс 7-915-0303-567, номер для ваших сообщений, шуток, приветов, поздравлений и даже признаний в любви. Просто напишите, а мы просто озвучим. Брянская область на связи. Виталий пишет: здравствуйте, замечательное радио Юмор-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моей жене Карпейкиной Наталье. Работали мы на огороде, затопили баньку и с удовольствием паримся. Сообщение от Анастасии. Привет всем родным из города Улан-Удэ и любимому мужу Роману. С нетерпением жду, когда пойдем смотреть кино. Роман, не тяните, Олег и его шутка. А в детстве меня родители особо не баловали, поэтому я собирал пазлы прямо в магазине. Елена из Екатеринбурга передает привет Андрею Логинову и говорит, что вы у нее самый лучший, и она вас очень сильно любит. Андрей, зафиксировали. Алексей пишет: Игорь Александрович, привет. Игорь Александрович, здравствуйте. Нина передает привет Диме и Татьяне, пишет, что с вами в дороге очень весело, и говорит, ну, отдельное сообщение, вернее, Димуль, мой муж, спасибо, что ты терпишь мои причуды уже 16 лет. Люблю тебя. Ну класс, Дмитрий, повезло, джекпот. И еще одна шутка от Ирины. Чтобы намекнуть гостям, что они засиделись, просто смените пароль от Wi-Fi. И смешно, в финале этого часа услышим тройку анекдотов исполнения Игоря Маменко, и совсем скоро встречайте лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Еще раз напомню номер для ваших шуток, приветов, поздравлений, Telegram, Макс и СМС. Номер плюс 7-915-0303-567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Лея Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов – это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте, команда «Агрофак» Ставрополь.
4: Сейчас хотят запретить карты Таро, а это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
5: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня! Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Все смеетесь, это смешно. А мы будем процветать. В России вырастет демография. За первого ребенка будут давать второго. Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех, потому что наши соперники будут играть голодными. Поэтому не надо шутить со мной. Тут другие ребята. Это Россия, Россия. Германия, Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах, грязный ковбой, ненавижу тебя! Убирайся прочь, уходи отсюда!
1: Команда имени Янковского. Азов.
4: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
6: Добрый день! Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
7: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
6: Аргументировано.
8: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
6: Тоже аргументировано.
8: А еще у него асцендент в Козероге.
7: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
6: Плюс 10 лет к сроку.
8: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
6: Минус 10 лет.
8: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, секстиль, Нептун и Солнце в Водолее.
6: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
7: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
6: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
7: С ума сошли совсем.
6: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
7: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 12 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
6: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
1: Суперпроект ТНТ, это Лига городов. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Хорошая погода.
11: И это правда, на термометрах сейчас 22 градуса со знаком плюс, ясное чистое небо, без каких-либо намеков на осадки и на облака в целом. Ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, юго-западное у него направление, атмосферное давление в норме. Ночью воздух остынет до 12 градусов. Как обещают синоптики, завтра в понедельник будет легкая переменная облачность, а на термометрах плюс 26, плюс 27.
1: Реклама.
12: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700. Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
13: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте. 12+. Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле. 250-470.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик приходит кредит брать в банк. И говорит, а какие гарантии? Что? Да никакие гарантии, просто берете и все. Любую сумму, абсолютно любую. И мне не надо, ничего не надо, просто берете как. То есть, если я взял, допустим, деньги, то не процент, ничего, абсолютно никаких гарантий нам не нужно. Ну подождите, вот допустим, 5 числа я взял и не отдал. Тогда что? Он говорит, тогда вам будет очень стыдно перед Всевышним. Говорит, ну когда это будет? Ну как когда? Вот 5 не отдали, 6 предстанете.
2: Что-то мужа давно нет. Да не отчаивайся, может, в пробке стоит или на работе задержался. Да нет, его вообще нет и не было никогда.
3: Сборная Оксфордского и Кембриджского университетов в соревнованиях по разгадыванию кроссвордов потерпела разгромное поражение от команды ночных сторожей Восточного Бирюлёва.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Хватит шутить! Дайте музыку!
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Ждун улетел, но обещал вернуться.
14: Он вернулся, но уже не один.
13: Их что, теперь двое?
14: И это только начало.
13: Кто из них хороший, кто плохой?
14: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. Ждун 2. Уже в кино. 6+.

Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ Рио 0+.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Реклама.
1: Да сколько можно долбить?
2: А когда мне еще ремонт делать?
3: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
4: ООО «СЗЖ Вивтуле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Хумор ФМ. Реклама.
1: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ Рио 0+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Реклама.
1: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
2: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся, сохрани свою жизнь, подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
3: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.

0: Звони 51-67-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте наш.ру.кр.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Юмор-ФМ. Шутки
1: только в России. Помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще и такой вид знакомств, как квасили вместе.

0: FM. Шутки.
1: Сделали в спальне выключатель света, реагирующий на хлопок. Теперь не секс, а дискотека.

0: Дискотека на Юмор ФМ.
1: Танцуют все.
0: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

Москве 20 часов. Поработали. Отдыхаем. Мы будем танцевать. По-весеннему. Под шутки и песни. Ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле. 250-470.

Юмор ФМ. Шутки и песни. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.

0: хорошая погода.
1: Короткая пауза от танцевального вечера и немного о погоде в настоящее время. В столичном регионе 20 градусов со знаком плюс, дует комфортный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду, направление северо-западное. По данным синоптиков, ночью температура воздуха составит 15 градусов выше нуля. Завтра, в понедельник, воздух прогреется до плюс 27, и вся предстоящая неделя, как нам обещают, будет очень теплая. В среду возможны осадки.
2: Реклама.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле 250-470.

0: на Юмор ФМ. Реклама.
1: Когда все идет не совсем по плану,
2: это что за ерунда, а?
1: Становится только веселее. Александр Рева, Елена Валюшкина, Владислав Ветров, Никита Тарасов и другие в «Приключении для всей семьи» «Ждун 2». Уже в кино. 6+.

В Москве 21 час. Поработали. Отдыхаем.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно. Быстро. Анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
3: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туле. 250-470.

Юмор ФМ. Шутки и песни. Песни. Суют все.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле. 250-470.

Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: В Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда Степ и Ко. Город Новосибирск.
3: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
4: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
5: Анфиса.
4: Бат, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
5: Знаете, ну меня смущает греча.
4: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар — это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
5: И я ее спасаю.
4: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцем от виси и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
5: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле. 250-470.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Песня на Юмор ФМ.
1: Жили они, как залив и бухта. Он заливал, а она бухтела.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Рустам, архитектор 1С из Балашихи, спрашивает.
1: Вопрос такой. Как жениться на стройной, красивой, молодой миллиардерше, если ты толстый, старый и нудный дворник? Еще есть сказка такая, этот «Красавец чудовищ» или «Аленький цветочек». Вот, как бы, в сказки хочется верить, все-таки выросли на них. Что ответите?
2: Как ответить? Да что-то отвечу, конечно.
0: Да. Сатья отвечает.
2: Нам кажется, что сказка «Аленький цветочек» или что там было, да, «Красавица и чудовище», что-то такое. Нам кажется, что она была красивая, миллионерша, а он урод какой-то. Нет, он чудовище, но он был очень крутой перец. Он просто, ну, выглядел немножко, ну, на любителя. Поэтому, если ты уродец и выглядишь на любительницу, скажем так, надо чем-то компенсировать это. Должен быть какой-то юмор какой-то, да? Должен быть какой-то интеллект, какие-то достижения, какие-то качества, которые помогают уродцу, вот этому чудовищу, компенсироваться до уровня там кого-то. С другой стороны, зачем вот этому так, дворнику или кому он сказал, вот это вот жизнерадостная миллионерша, что он с ней будет делать? Убирать у нее во дворе, что ли? Я думаю, что надо искать себе ровню и так далее. Потому что часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м. 90-60-90. Желательно, чтобы было 2 высших образования. Без проблем со здоровьем, без трудностей с жильем, обеспеченная, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша, а себе Павлик. Понимаешь? Ну, так не бывает. И либо наоборот. Как найти великого мужчину, крутого, ответственного, и там качества, как начнут, что там какие-то Джеймс Бонды какие-то. Я говорю, а ты вот представь, ты вот эти качества все написала, а какие качества должны быть у тебя, чтобы соответствовать. Если ты ищешь себе болт на 12, ты гайкой должна быть на 12, а не на 6. Поэтому ищите себе ровню, накручивайтесь друг на друга, и будет вам счастье.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: шутит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, Селена прет меня. Лечит зубы врач с головой коня.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если трудовик и физрук бросают пить, то школа автоматически становится гимназией.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Заглянем в стоматологическую поликлинику. Зубной врач после проведенного лечения смущенно говорит пациенту: «Простите, ради бога, но вы знаете, я, похоже, удалил вам здоровый зуб, и теперь придется рвать еще и больной». Пациент отплевывается, неожиданно улыбается и отвечает: «Доктор, какое счастье, что вы не окулист». Случай в дороге. Семья едет в машине, папа за рулем, маленький сын спрашивает у мамы: «Мам, а ты мне удочку купишь?» «Конечно, сыночек, и удочку тебе купим, и лодку к ней купим, машину, и друзей-алкашей, блин, купим, чтоб все как у отца было». Спорить с женщиной бесполезно и не надо, потому что девушка всегда права. Жена заявляет мужу: «Все мужики козлы». «Да, дорогая, абсолютно все. И ты тоже. Я самый большой козел в мире». «Тогда почему я вышла замуж за тебя и живу с тобой столько лет?» «Ну, а вот теперь мы плавно перешли к теме, что все бабы дуры».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: К этой минуте в столице максимально комфортная вечерняя погода. На термометрах 17 градусов со знаком плюс, дует легкий ветер, скорость которого 2-3 метра в секунду, а направление северо-западное. Атмосферное давление в норме, завтра, как обещают нам синоптики, будет еще теплее, чем сегодня. Плюс 27 будет днем, утром примерно плюс 14, плюс 15, ну а вечером немного прохладнее, плюс 19 градусов.
4: Реклама.
5: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле 250 470.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сначала сами дарят врачам алкоголь в знак благодарности, а потом удивляются, что у них почерк неразборчивый.

0: завтра Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым. Попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну да. Но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылаю всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, танцевал и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Москве 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ну что, мужик, построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай и корми.

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Надежда, ты начинаешь.
1: Кликну, а в ответ тишина. Windows, я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна.
0: Следующая моя песня.
3: Вон мужик, урод, идет. Баба стрёмная плывет. Я на пляже лежу, за базаром не слежу.
1: Весело, весело.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Катя.
4: Вот в салон с комфортом сели 115 человек. И Шумахер на газели начинает свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Мотор.

0: я сбился.
1: Так закончено было.
2: Ай, класс. Молодец. Очень
1: это
2: добрая
1: было
2: история.
1: Хорошо. Это было здорово.
0: Дорогая. Шутки, песни,
2: плюс. Так, Надя, ты?
1: Я, да. Текет ручей, бегит ручей. О, как нас много, не учей.
2: Текет, бегит.
1: Текет ручей, бегит ручей. О,
2: как нас много, не учей. О, это прям из юности песня.
0: Держу в руках ручную кладь. Летим, моя голубка. Полет у нас часов на 5, но есть с собой покупка. Ручная кладь, а в ней 0,5. И важно кладь не расплескать. Я так готов всю жизнь летать с тобой, моя голубка.
1: Класс.
2: То есть он не ради нее летит туда.
1: А с ней.
2: С ней, да.
1: С ней получается.
2: Катя.
3: Шо

0: шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
3: Ярушин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Сереже 9 лет. Папа ему говорит: ты представляешь, посудомоечная машина сломалась. Придется новую покупать. Сережа в ответ: да зачем деньги тратить? Пусть мама руками моет. Мама с 5-летним Ваней едут в такси. Мама беременна, слегка охает и объясняет Ване: это твой братик в животике толкается. Наверное, играть хочет. Ванечка протягивает ей игрушечную машинку и говорит: дай ему, пусть поиграет. Мама: как же я ему дам? Он же в животике. Ваня в ответ: а ты проглоти. Из школьных сочинений Василия. Мне в голову приходили разные мысли, но лучшие останавливались на банке земляничного варенья. Анне Карениной было очень стыдно, и совесть ее угрызла. Снегири – это такие же воробьи, только с красным лицом.
0: Угарный папа.
1: 5-летнюю Машу спросили в садике: Машенька, у вас семья полная? Маша отвечает: полная у нас только мама, а мы с папой худые. Диме 3 года. Разворачивает конфету. Мама его спрашивает: Дим, поделишься со мной? Нет, я не могу. Почему? Потому что я жадина, заявляет Дима с довольным видом. А разве это хорошо быть жадиной? Ну, тянет Дима, дожевывая конфету. Неплохо. Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что Угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Трубоукладчики. Очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед.

0: Хоменко. 5 шуток про лишний вес.
1: Встал с утра на весы и понял, что-то я давно не стригся.
2: Я, конечно, не актер, но 25 килограммов для съемок на всякий случай набрал.
3: Комплексный обед – это когда плотно обедаешь, потом смотришь на свое пузо и комплексуешь.
2: В половине 11 я обычно ложусь есть.
3: Живот. Меня трудно убрать, легко отрастить и невозможно втянуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Реклама.
5: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туле 250-470.
6: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных девушек. И это была лучшая неделя в его жизни.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На работе подарили полотенце с голой женщиной. Полотенце жене понравилось, а голую женщину пришлось прогнать.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, маленькие такие. Директор нажимает кнопку, появляется секретарша. Директор, попросите ко мне Семенова. Появляется Семенов. Семенов? Семенов, да, вон отсюда. И вообще, потому как он плевался, сморкался и икал за столом, было видно, что старается держаться прилично. Трос сорвала на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. 3 дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно. Ой, девочки, сейчас по поликлиникам стариков тучи. Лечатся, лечатся. Царство небесное отменили, вот они лечатся, лечатся. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Они 2 крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены

0: жены, жены.
1: Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки. Вот это тоже. Он на фотографии с таким длинным носом, что плохо альбом закрывался. Сегодня у меня ночует девушка из РСУ, что покрывала пол лаком. Если бы она крыла спиной к дверям, она бы ушла. А так, к сожалению, мы сошлись. «Войдите в мое положение», — сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел и оставил ее в ее положение. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. И прославленная такая: чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Спасибо за внимание.
2: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Алло, здравствуйте. Это общество анонимных алкоголиков. Скажите, как делать мохито?

0: Это мы, Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали!
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Ох, у меня сейчас капец песенка.
3: One, two, three. До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаною, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплиментов, варила мне таза.

0: Балена. Твою меню с большим трудом я переносил. Бабалена, бабалена. Твой рацион и для Шварценеггера не выносим.
1: Я в конце лошанул, но это тяжело было.
2: Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так,
1: Дальше,
2: ну и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто пойми про вокал,
1: да?
2: В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря.
0: Две недели без второго, настроения никакого. Деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз.
1: Я пою следующую песню.
0: Пивко, коньяк, ты кей.

0: на Юмор ФМ.
1: Коровы спрятались, исчезли курицы, свинья зашкерилась, поджавший хвост. Баран шифруется, и гусь минжуется. Вчера закончился Великий пост.
2: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
3: Хабиб, давай твоя песня.
2: Сейчас будет задорненькая.

Меня око около машин, окаянная, окаянная, окаянная, не яная, Хабиб, окаянная, не яная, Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Спасибо, друзья. Я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

Радиоканал «Радио 102.7 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-71-00-459. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области 30 июня 2017 года.

если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно найти свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь, моя ледяная.

судьба, моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

вот тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Прочитав Камасутру, дворник Василич трижды послал коллегу на нефритовый жезл и дважды в пещеру божественного лотоса.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «Гутен Морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. «Вы с ума сошли!» — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.
3: «Товарищ Бендер!»
2: — умоляюще зашептала жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, он содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «Не могу!» и снова бушевал.
3: «С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер», сказал Ипполит Матвеевич с дрожью, шевеля зелеными усами.
2: Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут 10. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. «Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вож? Вы на себя посмотрите.
3: Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар».
2: «Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку». Остап вернулся с новой микстурой. «Наяда! Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак». Начался обряд перекраски, но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра. «Таких усов должно быть нет даже у Аристида Бриана», — бодро заметил Остап. «Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить».
3: «Я не могу», — скорбно ответил Ипполит Матвеевич. «Это невозможно».
2: «Тогда вы всю жизнь сидите в Дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой».
3: «Брейте!»
2: Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы. Они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву жилет, а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича.

0: Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку. Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил: «Почему же так дорого? Везде стоит 40 копеек». «За конспирацию, товарищ фельдмаршал», — быстро ответил Бендер.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
4: В эту пятницу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
5: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка, именно так.
4: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мало кто знает, что киви — это такая птица, которая несет зеленые мохнатые яйца.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет! Здорово, народ! Как настроение? Все круто, да? Да, класс, можно похлопать. Недавно заметил, что сейчас научились делать неломающиеся школы. Прикиньте, неломающиеся, на которые детям не надо скидываться. У меня племянник в 7 классе и ни разу не сдавал деньги на ремонт. Не помогал искать рабочих, не согласовывал смету с подрядчиком. И это странно, потому что когда я учился, все школы были китайские, ломались каждую четверть вместе со шторами. Вас тоже принуждали сдавать деньги на ремонт и на шторы? У нас окон столько не было, сколько мы скидывались на них. Я мечтал о школе на подлодке, где не будет этих долбанных штор. Мне кажется, что моя классуха и там бы нашла на что скидываться. Типа, дети, всем завтра принести по 500 рублей на новый перископ. Странно, что когда ты школьник, ты не зарабатываешь, но тебя все равно заставляют откуда-то брать деньги. Типа, Саша, я видела твою мать в магазине, значит, у нее точно есть бабки. Было сложно учиться, потому что с нас требовали деньги. Не сдать было нельзя. Классуха нам прозрачно намекала о последствиях. Ты не сдал на шторы, экзамен тоже не сдашь. С этого момента 7,7 для тебя больше не 49. Я каждую четверть буду отрывать по маме аттестата и отправлять в конверте твоим родным, пока они на шторы не сдадут. Я очень завидую современным ученикам. У них в школе дофига благ. У меня племянник сейчас ходит в школу с китайским уклоном, прикиньте, в Батайске. Где из всего китайского был только коронавирус. Ну, с китайским уклоном. Я ходил в сельскую школу, которая просто стояла под уклоном. Мы скидывались каждый раз на ремонт и ходили в туалет на улице. Зимой это был просто адский Пакистан. Тем, кто на уроке в минус 30 поднимал руку и говорил «можно выйти», мы аплодировали стоя. Потому что не все возвращались. Сейчас у племянника на родительском собрании классуха вместе с родителями решают, синие или зеленые ароматические таблеточки покупать для унитаза. У нас четко знали, что нужен черный капкан от крыс. У кого-нибудь было такое, что вы чем-то в жизни периодически занимались, а потом резко поняли, что это не ваше, похлопайте. Со мной тоже такое случалось. Я резко осознал, что скидываться на днюху коллегам по работе – это не мое. Я понял, что в этом деле у меня нет никаких способностей. Меня часто подбадривают, говорят, Саня, давай, ты сможешь. Косарь не такой тяжелый. Просто разожми руку, Саня. У меня в этом мероприятии всегда финансовый парадокс. В моем коллективе работает 10 человек. Я скинул 7 на днюхи 10 раз по штуке, а на мою вернулось 6. 6, не 10. Так себе кэшбэк. Получается, какие-то 4 придурка не верят, что я рождался. Типа, сколько Саню помним, он всегда был. Ни разу не видели его фотографии с мамой. Возможно, роды его миновали. Но больше всего бесит, когда в коллективе просят скинуться кому-то на рождение ребенка, а ты даже не участвовал в его создании. Не было такого. Саня, есть одна тема, но если вдруг что, с тебя косарь. Особенно сложно скидываться на рождение ребенка тем коллегам, которым ты вообще не советовал бы размножаться. У всех же есть такие коллеги. Не надо таким скидываться. Это не остановит их, а только раззадорит размножаться. Мы как-то скинулись коллеге, который ксерил задницу на принтере, на рождение первенца. А сейчас у него на подходе уже 4-й. Получается, мы невольно поддержали его любовь к ксерокопии. Я бы вообще перед выходом во взрослую жизнь обязал бы каждого человека сдавать экзамен на получение прав на размножение. Идешь на свидание, пройди аттестацию. Любите своих коллег, мойте руки с мылом. Всем пока. С вами был Александр Лукашов. Чао.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: называть тебя по имени. Юмор-ФМ.
1: Что это?
2: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
2: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
3: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
3: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
1: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
3: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал «Радио 102.7 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-71-00-459. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области 30 июня 2017 года.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нравится мыть посуду ровно одну секунду, когда раскаленную сковородку суешь под холодную воду, она шипит, и ты типа кузнец.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен, а он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба, Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если долго и честно трудиться по 8 часов в день, то вам может повезти, вы станете боссом и будете работать по 12 часов в день.

0: представляет.
1: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане-болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: У него, скажу я вам, отличные ноги. Он может двигать ими и направо, и налево. Честно говоря, я считаю, что продажа игроков не самый лучший способ торговли людьми. Уже прибыл на турнир в Москву чемпион Белоруссии. Эту команду зовут Днепр-Трансмаш. Хорошее название. Наверное, все московские маши сегодня будут в трансе. Итак, игрок перезарядил ногу, и второй удар оказался точным. Он чувствует себя в нападении как-то одиноко, ну, я не знаю, как бомж российский в английском парламенте, что ли. Удар Рохаса попал защитнику в... Ну, вы сами видите, каким именно местом он отбил мяч. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки, а тут раз, и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У хорошего бухгалтера все сходится до копейки.
2: А у плохого дом в Испании.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Я приношу папе дневник, говорю, пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись «Учитель русского языка». Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что, когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
2: Ну, правильно.
1: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери. Звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая. Памятник жертвам неизвестного матроса. Да-да, думайте, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано, с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. Вот зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками. Хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент, вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепство в стране идиота меня скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический, видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический, описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М, модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3-4. В конструкции лома использовано 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здание.

0: сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов. Двоеточие.
1: Дверные замки, двери, окна.
0: Средства передвижения, зубы и кости. Далее. Лом состоит. Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой, вот так вот. Рисунок один, позиция один. Лом состоит из металлического стержня и двух концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец один, так и конец два.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Новоселье всегда отмечают по одной схеме. Сначала квартиру обмывают, потом отмывают.